0: предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио. Yeah.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан. Тайбеков, Ирзбек, Урмангулович, Кыргызстан. Реймов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука».
6: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламной службы 212 99.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

0: Рекорд. Погода.
1: Погода в Самаре по-прежнему пытается угодить всем, и тем, кто любит жару, и тем, кто не любит ее. Сейчас в районе 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, возможен дождь, и до 26. Ну и мы, конечно же, тоже пытаемся угодить каждому отличной музыкой. Дальше у нас Фишер, здесь Лана Дель Рей, вспомним Young and Beautiful, Армин Ван Бюрен уже готов ворваться в эфир. Ну и Мега Утро, 7 до 11, там не только музыкой будем тебя радовать, но еще и общением, розыгрышами, ну и снабжать полезной, важной информацией.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Обычный день, если ты не в Супре.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе утро, начинается мега-утро абсолютно для всех, для каждого, и у кого пятидневка, там по 8 часов рабочий день, и у кого 2 через 2, и у кого гибкий, комфортный 18-часовой рабочий день, и для тех, кто в отпуске, но по каким-то причинам в 7 утра с нами уже, и это здорово, но есть кто еще спит и позже присоединится. Заряжаем каждого, и каждому рады в наших многочисленных играх. Я напомню, у нас летняя тема продолжается, в которой выигрываю фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Еще на кону у нас крутой электросамок «Макат», ну и еще билеты в кино, много различных вкусных, кофейных, сладких бонусов. Ну и музыка тоже вкусная, где-то сладкая, где-то с перчинкой, но обязательно с бодринкой. В этой 60-минутке «All Things Break». Обязательно дождемся «Эвелин Рокстон». Насладимся с тобой новинкой от Diplo. Ну и летящий такой воздушный хит от Медузы тоже залетит к нам. Don't wanna go home. Sony Hotera прямо сейчас, в начале мега-утра. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Рекорд Dance лето.
2: Рекорд Dance лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, меняйте рутину на смелые шаги. Ловите подсказки в случайных звонках. Тельцы, харизма на пике. Совет старшего коллеги принесет неожиданную выгоду. Близнецы, ваше остроумие поможет найти гениальный выход из старого тупика. Раки, эмоции стабильны. Переходите от долгих размышлений к реальным делам. Львы, закрепите лидерство делами и проверьте бюджет. Девы, идеальный день, чтобы разложить по полочкам самые сложные задачи. Весы, ищите баланс между долгом и желаниями. Проявите мягкость к близким. Скорпионы, ваша проницательность обострена. Главное, не сомневайтесь в своих силах. Стрельцы, время уединения. Обед в новом месте подарит свежее вдохновение. Козероги, займитесь здоровьем. Смело берите на себя роль лидера. Вам верят. Водолеи, пора внедрять креативные идеи в жизнь. Ждите приятных сюрпризов. Рыбы, интуиция сильна у вас. Внутренняя гармония защитит от любых внешних неурядиц. Переслушать можно, если что, в Максе и в Телеге. Прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Рекорд in the mix.
1: У нас на рекорде очень много розыгрышей, но начинаем мы их каждое утро с разминки с Индемикса, в котором очень много кофе. Угощаем тебя, сразу троим подарю по двойному приглашению в Мазай Coffee & Tea на абсолютно любой кофейный напиток, в любую из кофеен можешь отправиться в любое время. Сейчас ставлю по нашим правилам простым 15-секундную подборку из треков, нужно их пересчитать и отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, не устаю напоминать тебе, либо в личку ВК, неважно. Куда, тоже не устаю напоминать тебе, куда ты пишешь, вообще без разницы, все сообщения к нам приходят в одно окно. Куда удобно, туда и пиши. Считаем.

0: Даю тебе варианты. 7 композиций тут поместилось, либо 9 штук. Отправляй либо семерку, либо девятку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Да, уже приходит сообщение, я смотрю. От

0: июля по будням в 9:12. 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самарцы». Самара Солидарность-Арена. Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
2: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто». Алматинская, 87.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: Рекорд in the mix.
1: Подводим итоги нашей утренней разминки, с которой мы начинаем все розыгрыши на рекорде. Разминка, сразу прям вот одним махом троих приободряем, даже шестерых. Каждому из троих победителей дарю по двойному приглашению кофейню «Мозаик Кофеин Ти». Итак, ранее ставил 15-секундную подборку из треков, надо было их пересчитать. В идеале, чтобы у тебя получилось 9 сегодня нужно было. Ну, либо из моих вариантов ты выбрал именно девятку и отправил в личку телеги, либо в личку ВК. Так все сложилось. Своевременно верный ответ прислали нам Елизавета Гаврилова, Ярослав, пока не знаю фамилию, последние цифры номера мобильника 1566, и Григорий Новиков. Еще раз я вас поздравляю, Елизавета Гаврилова, Ярослав и Григорий. И приятного кофепития желаю. Следующим тебя уже, возможно, поздравлю в следующей игрушке. Она не за горами. Доброе утро.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Самарское управление Федеральной антимонопольной службы продолжает мониторить рынок топлива и проверяет соблюдение антимонопольного законодательства. Ведомство оценивает рост цен на АЗС области. При выявлении нарушений будут приняты меры. На запрос издания «Самарское обозрение» не поступил ответ, какие именно участники рынка находятся под наблюдением. Экс-дизайнер BMW не будет работать на АвтоВАЗе. Пьер Леклерк получил российское гражданство. Указ подписал Владимир Путин. Но АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и Москвич отказались его нанимать, пишут СМИ. Бельгийский автодизайнер известен работой на BMW, Kia, Citroën и китайского автопроизводителя Great Wall. В Самарской области с 16 по 19 июля сохранится высокий риск лесных пожаров, предупреждают в МЧС региона. Присвоен 4 класс. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Ты также можешь присылать новости, контент, видосы, какую-то информацию в личку Телеграм-канала, в личку ВК. Ну и также пиши о засадах. Напомним, каждое утро мы делимся информацией с дорог, где какие проблемы. Пиши ее тоже в личку Телеги, в личку ВК. Ну и под постами засада в Телеграм-канале и Макс-канале.

первый мегутренний час, он потихонечку завершается. Часто первое, а мы уже много чего сделали, много чего переслушали, и пришло время повспоминать немножко. Ну, прям немножко. Ставлю два фрагмента двух треков, а ты вспоминаешь, какая тема была ранее, либо гадаешь. Мы тем самым выясняем, когда ты проснулся, когда ты включился. Ну, так, как бы, соцопрос. Ну, и заодно дарим тебе приглашение на двоих на кофе плюс десерт, туда, где завтракать просто самое то, самое оно. Утренний кофе и десерт на двоих от Горожанина. Разыгрываем. Это новое место на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. В общем, отправишься на Набу в кафе и попробуешь кофе и десерт от Горожанина. Сейчас два фрагмента. Выбирай первый либо второй. Цифра 1 либо цифра 2 отправляй в личку телеги либо в личку ВК. Номер телефона при этом не забудь указать. И становись сороковым. Первый фрагмент.

0: 1, либо цифру 2. Отправляем в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Прям захотелось, если честно, на набережную. Ну, просто так. Вот какая, кстати, погода для прогулки. Ну, не знаю, подойдет или не подойдет, но лучше вот прям вот сейчас идти. В данный момент 21 градус, днем 25, по данным Яндекс погоды. Небольшой дождь возможен. Вечером уже прилагательного небольшой не имеется в прогнозе. Просто дождь. В общем, погода, я так полагаю, подпортится. Завтра вообще плюс 17. Поэтому наслаждаемся тем, что сейчас у нас есть. Загрузка дорог оценивается здесь, кстати, тоже можно ею насладиться. Оценивается у нас сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, но скоро, конечно, увеличится загруженность. Не особо намного, до 4 баллов. В принципе, на Заводском отметить можно. Затор от Кирова до Земицы. 10 минут мы едем на Кирова от Вольской. До Физкультурной тоже проблемы. До 10 минут. Еще на Заводском от Кабельной до 22-го. На 22-м от Гагарина до Заводского шоссе. Такие стандартные места. Авроры от Антона Тошки, ну, перед Дыбенко начинает, и до Марии Старезы тоже плотное движение. На Московском от самолета до Нововокзалина, Нововокзалина от Москвы до Новосадова. Еще ДТПшка у нас на пересечении с Ломатинкой, поэтому на Москве пока небольшой затор из центра перед Ломатинкой собрался. Не знаю уж, увеличится он как-то или нет. Оливер, 3, Робин Шульц дальше с нами, и Шаус скоро-скоро.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
4: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Убрен 137-79-87-72-95. Город Москва. 0+.
8: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
9: Рекорд.

0: 7.58 в Самаре. Ну и подводим итоги еще одной игрушки, которая для чего? Для того, чтобы, ну, как минимум тебя взбодрить, да, а вообще для того, чтобы еще и статистику собрать. Ну, интересно же, да, во сколько ты просыпаешься, сколько удалось сегодня поспать. Ну, например, ты не выспался, да, кто-то тоже мало поспал, но сразу как-то легче на душе становится. Но ранее проверяли, насколько ты внимательно слушаешь и был с нами в этом первом мега-дрим часе, насколько долго. Оставил два фрагмента двух треков, обе темы постоянно звучат в эфире, одна конкретно в этой 60-минутке была. Нужно было выбрать первую либо вторую, отправить верный ответ, ну, либо неверный, в личку телеги, либо в личку ВК. Вовремя и верно ответил у нас Руслан. Руслан, здравствуй еще раз. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, ну, вопросики. Во сколько ты проснулся? Давай так. Давно ли?
1: А, подъем 5.30.
0: 5.30, так, всегда железно каждый день.
1: Да.
0: Так.
1: Ежедневно 5.30.
0: А рекорд во сколько ты включил?
1: 6.20.
0: Ты записываешь, что ли?
1: Да.
0: Все свои действия.
1: Нет, ну на самом деле, сажусь в машину и сразу в рекорд включаю.
0: Это прекрасно, поэтому ты, видимо, правильный ответ и прислал. Какой, кстати, он? Первый, второй? Что ты там отправил?
1: Второй.
0: Конечно, конечно. Все. Я тебя поздравляю, Руслан, приз получаешь. И желаю тебе, чтобы также в течение дня везло. Хорошего тебе четверга. Ну и, конечно, хорошего похода. Новое кафе «Горожанин» на набережной, куда ты, собственно, получаешь приглашение на двоих на кофе и десерт.

0: 5 и детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.02 в Самаре. Что важно утром? Вот прям вот важнее даже, я бы так сказал. Мы, кстати, такой опрос устроили в телеграм-канале, Макс-канале Радио Рекорд Самара. Очень интересная статистика. Ну, там, позавтракать надо обязательно. Обязательно выпить кофе скорее, да, почистить зубы. Ну, там, какие-то утренние водные процедуры, принять душ. И не опоздать. Ну, там, на работу куда-то собираешься. И что интересно, прям вот до последнего момента за вариант не опоздать не было ни одного голоса. То есть это вообще не самое важное. Да, да, ну, есть, конечно, голоса. В Максе еще один человек проголосовал в телеге, ну, там, несколько человек. Я имею в виду за вариант не опоздать. А, чем бы ты ни занимался, это, кстати, еще варианта нет, включить рекорд. Вот мне кажется, большинство, я уверен, за этот бы вариант проголосовали. В этом часе бодрим тебя, игрушка «Аж двоошники», разыгрываем фирму артезианского рекорда. Будет трэш-пати с неформатным треком «Засада», конечно же. Ты рассказываешь где патрули ДПС и сложности на дорогах. Ну, а музыкальный подборочек следующий. Ричард Грей, «No Scrubs». Далее с нами Энатор.

же хит, мега красивый, от Эбин Холлоу. Ну и доверим открыть этот час Бобби Рексе. New Religion, сейчас историю услышим. Я Сергей Шенко, желаю тебе доброе утро. Рекорд Дэнс Лето. Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, меняйте рутину на смелые шаги. Ловите подсказки в случайных звонках. Тельцы, харизма на пике. Совет старшего коллеги принесет неожиданную выгоду. Близнецы, ваше остроумие поможет найти гениальный выход из старого тупика. Раки, эмоции стабильны. Переходите от долгих размышлений к реальным делам. Львы, закрепите лидерство делами и проверьте бюджет. Девы, идеальный день, чтобы разложить по полочкам самые сложные задачи. Весы, ищите баланс между долгом и желаниями. Проявите мягкость к близким. Скорпионы, ваша проницательность обострена. Главное, не сомневайтесь в своих силах. Стрельцы, время уединения. Обед в новом месте подарит свежее вдохновение. Козероги, займитесь здоровьем. Смело берите на себя роль лидера. Вам верят. Водолеи, пора внедрять креативные идеи в жизнь. Ждите приятных сюрпризов. Рыбы, интуиция сильна у вас. Внутренняя гармония защитит от любых внешних неурядиц. Переслушать можно, если что, в Максе и в Телеге. Прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8.16 в Самаре. Предлагаем тебе стать одним из них, из H2Oшников рекорда, выиграть фирменную артезианскую воду рекорда в брендированных бутылочках первых танцевальных, красивеньких таких, эксклюзивных. Все это от производителя «Кристальная». Несколько раз в день у тебя такая возможность есть. Для этого, для того, чтобы принять участие в розыгрыше в нашем летнем, отправляй фразу «хочу пить» в личку в Телеге, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты написал. Главное, чтобы у тебя был в заявке номер телефона. «Хочу пить», дальше номер телефона. Мы дозваниваемся до тебя, отвечаешь на звонок, все, ты становишься H2Oшником и забираешь водицу. Ну, вопрос только к тебе будет один, все ли ты заберешь, что у нас на кону. Всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, чем решили поделиться предыдущие игроки. Вот станешь ли ты таким вот, таким же, кто делится, либо все заберешь, зависит от тебя, вот от порыва души твоего, твоей, да, твоей, может быть, жадности, может быть, жажды, как угодно. Через несколько минут играем. Не пропускай, будь на связи, особенно если мы позвоним именно тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем до 25. Небольшой дождь возможен днем. Вечером даже интенсивность осадков может увеличиться. Загрузка дорог оценивается по-прежнему на 3 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обещали нам аналитики. Назовем их так. На заводском от кабельной до 22-го подъезда сейчас есть проблемы небольшие. Ну, 10-минутные. На Москве от Ташкентской до Алматинки. Все-таки затор так немножечко увеличился. Ну, 10 минут, не больше там пробудешь из-за ДТПшки. Да, затруднено движение. Ну, перед Нововокзальной немного тоже остановимся, не прям гигантская пробка, но тем не менее. «Авроры» тормозит у нас от Гагарина до Дыбенко и в обратном направлении также. Ну и, в принципе, 22-го еще от эстакады до Заводского шоссе тоже затор. Впереди у нас «Алок» и RG Paul Oakenfold, классика в новом виде «Resurrection».
0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять. «Олви-АЗС.ру». «Империал» — больше, чем фитнес. «Империал» — ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые

0: Спорт-клуб
1: Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
11: Телефон «Реклад».

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.26 в Самаре. Я не знаю, какую фразу я произнесу сейчас новому H2Ошнику рекорда, который выиграет у нас фирменную артезианскую брендированную воду рекорда в таких эксклюзивных бутылочках от производителя Кристальная. Что я ему скажу? Молодец, что поделился, не пожадничал, либо а ты не лопнешь, да, как в рекламе одной стародоброй. На самом деле, в любом случае, я часть первой фразы только произнесу. Какой-то молодец. Почему? Потому что там вообще не важно, что ты делаешь той водой, которая у нас на кону, которая разыгрывается, все себе заберешь, либо поделишься с другим участником, со следующим игроком. А в этом-то и суть нашей летней вот этой забавы. Посмотреть на твою реакцию, как вы все реагируете на наше предложение забрать все, либо поделиться. Очень многие делятся. Напомню, чтобы поиграть, нужно отправить фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда, главное, укажи номер телефона. А мы несколько раз в день случайным образом выбираем заявки, дозваниваемся, и все, ответил на звонок, ты H2Ошник, получаешь воду. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. А реально вы делитесь в большом количестве, это даже, ну, удивительно. Ну как, как бы предсказуемо, что у нас все такие слушатели добрые, да? Но, те, кто забирает все, они не то чтобы не добрые, но просто, а почему не забрать? Ну это же логично все. Ну вот все зависит, наверное, как-то вот в моменте, да, какой у тебя порыв. Вот, например, сейчас мы разыгрываем 4 бутылочки, то есть до этого у нас участник забрал все. Он просто взял и все забрал. Посмотрим, как сейчас у нас поступит Александр. Последняя цифра номера мобильника 9994. Я дозваниваюсь до него. Задача минимум, да и в принципе, чтобы выиграть, нужно просто никаких максимумов и нет. Ответить на звонок. И все, ты H2Ошник и получаешь брендированную воду рекорда от производителя Кристальная. Но в каком количестве? 4 бутылочки тоже ведь можно поделить. Алло, Александр? Доброе утро.
2: Да,
1: это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит. Ты в прямом эфире, играешь в H2Ошники. Звоним тебе, потому что ты отправлял фразу «хочу пить». Отправлял же?
2: Ого, как неожиданно, да. Доброе утро.
1: В голосе ты поменялся. Так, ну, во-первых, да, по нашим правилам, да, нужно просто ответить на звонок, чтобы стать H2Ошником и выиграть. Что, собственно, ты сделал, ответил, поэтому ты H2Ошник, я тебя поздравляю. Но, ну, ты знаешь, да, правила нашей игры. Выигрыш можно попилить. Сейчас, конечно, до тебя все забрали. Да, вчера вечером, поэтому у нас на кону 4 бутылочки. Здесь ты можешь забрать все, либо мы 3 тебе отдадим, и одну ты, ну, как бы подаришь следующему участнику, приплюсуем к кушу.
2: Заберу все.
1: Заберешь все. Ну и все. Все. Ну, больше нет вопросов, Саня, я тебя поздравляю еще раз. Мы тебя как разбудили, либо от работы отвлекли?
2: Нет, я уже гулять на прогулочку.
1: О, ну прекрасно. Вот тогда, в принципе, водичка не помешает, но, правда, у тебя ее еще нет. От рекорда заберешь ее попозже. Да, 4 бутылочки все тебе достается. Я тебе желаю хорошего четверга, да, отличного настроения, крутого лета. Да, и желаю этого каждому. Слушаем рекорд совсем скоро. Еще разыграем мы на количество бутылочек. Ну как, 4 бутылочки будет. Ну, Саня все забрал, поэтому в следующем розыгрыше будет 4 бутылки. Да, когда именно он будет, предупредим заранее в телеге и в Максе. В наших каналах посты и напоминалки постоянно выскакивают. Ну, а в ближайшее время будем тебе напоминать, может быть, о каких-то проблемах на дорогах. Ты будешь предупреждать о засадах. Рубрика с таким названием. Вот-вот.
0: Дэнс лето. На рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: 8.34. Делюсь твоей информацией из телеги, из Макса, из ВК. Где какие сложности на дорогах, ты сообщаешь о засадах, где патрули ДПС, и с особым рвением ПДД надо соблюдать. Где, может быть, какие-то необычные заторы, пробки, неработающие светофоры, открытые колодцы и так далее. Может быть, перекрытия, о которых никто не знает. Либо забыли. Так, делись, пиши в телеге и в Максе под постами специальными засады, которые мы каждое утро вывешиваем. Ну и, конечно, можно в личку. Можешь, во-первых, ты сам все прочитать, что другие написали. Но еще в личку телеги, в личку ВК тоже ты пишешь. И вот я сейчас озвучиваю те сообщения у нас, которые имеются на данный момент. Кстати, в режиме реального времени я отвечу, поэтому если что-то сейчас будет прилетать, тоже обязательно почитаю. Победа с Елизарова напротив рынка. Вот информация. Аврора перед улицей промышленности на выезд. Утерская, выезд из Юшки. Партизанская после Мяги. Вот здесь вот информация. Алматинка перед Олимпийской. Ну, энное количество минут назад сообщение поступило. Поворот Заводского на Кабельную. Далее Пархаус из центра на Москве, да. Демократическая Димитрова из центра. Пост Моя. Фрунзе после моста в город. Так, ПХ из города. Ну, это Пархаус, да. Несколько сразу сообщений в личку прилетело, очень много. Спасибо большое. Так. Клиническая ТЦ МИКО. О, в сторону Коммунистической. Фрунзе перед мостом с двух сторон. Угу, опять-таки Пархаус. Так, далее. На Поляне по Демократической сторона Димитрова. Ну, в принципе, я, по-моему, тоже что-то такое подобное уже озвучивал, да, Демократическая Димитрова. Ну, да, все-таки, наверное, Демократическая Кирова в сторону Димитрова. Ну, в принципе. Так, еще Зубчага пост. Тут тоже информация есть. И мне кажется, да, все озвучил, что есть у нас в личке телеги, в личке ВК. Если пишешь, что пиши сразу в Макс-канале или в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара под постами засады, когда мы каждую утро вешаем, чтобы все могли прочитать, не дожидаясь, когда что-то в эфире прозвучит. Естественно, призываю тебя быть аккуратным на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и оставаться в компании Рекорда. Далее нас с тобой взбодрит Хюгель. Ну и тема в рубрике «Трэш-пати».
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Ого, вы что? Уже два часа в бадминтон играете?
10: Только два. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8:45. Вот она, рубрика, где мы ставим неформатные композиции, которые вызывают.

Ну а если вдруг как-то вот не очень хорошо ты к ней отнесешься, то не как с какой-то злостью, может быть, а вот скажешь там, типа, ну дают, а поставили тоже. Ну, в общем, вот как-то так. Хотя это не самое трешовое за всю историю рубрики «Трэш-пати». Мы сейчас послушаем композицию. Вообще, наоборот, мне кажется, не особо трешовая. Неформатная, да. Странная, ну, возможно. Это тебе решать. Уровень странности, уровень трешовости. И вообще, в принципе, делись эмоциями, потому что треки мы зачем ставим, да? Чтобы как-то узнать, как-то это фидбэк, обратная связь должна быть с тобой. Напиши в личку телеги, в личку ВК. Что думаешь, ощущаешь, нравится, не нравится, смайлики. Все озвучиваю после этой композиции в эфире. Ну и вопрос по тексту задаю. Это наша традиция. За правильный ответ задаю тебе вкуснейшую ароматную пиццу. Уже прям буквально вот-вот. Но сначала нужно это послушать. Рубрика «Трэш-пати» начинается. Интересное, да, начало? Еще раз напомню, писать можно, нужно в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Все, я замолкаю.

0: Я, кстати, еще вопросы по тексту буду задавать.
1: Это трэш-пати на рекорд.

0: пока. Так, я даже не знаю, с чего начать. Так. Прям шансон какой-то, пишет Алексей. Алексей, ну, наверное, вот, ну, какой-то, какой такой вот. Какой есть. Так, что еще? Это после насыщенной рабочей недели. Вот Ксения написала нам. Так, еще прекрасная композиция. Вот от Светланы прилетело послание. Так, еще песня на заправках сегодня от Натальи. Сообщение. И не только от Натальи, кстати. Интересно, какой вопрос будет. Так, дальше. Что еще? Что еще? Спойлер окончания 2026 года. Иринка пишет там, но со смайликом смеющимся. Все в ней прекрасно. В этой песне, видимо. А от Ивана, у меня такое ощущение, что вот все в ней прекрасно. Эта фраза так через день приходит к нам по поводу рубрики Трэшпати. Так, ну я смотрю, вот не от этого человека. Нет, Ивана. Так, что еще? Мне понравилось очень. Спасибо Рекорду, умеете удивлять даже в рубрике Трэш-пати, когда у вас эти треки-то закончатся. Никогда, тем более, что вы сами еще и присылаете свои варианты. Я напомню, это можно сделать в личку телеги, в личку ВК, присылая аудиозаписи, какие-то видосы, может быть, ссылочки. Мы все это рассматриваем, прослушиваем, потом заставляем всех остальных слушать уже в эфире. Давайте так, не будет никакого вопроса по тексту. Ну, как бы, ну, все равно надо разыграть вкуснейшую ароматную пиццу, я себе ее не заберу. Отдам сейчас, кто дослушал до конца, сейчас проверим. Просто слово «трэш» пиши в личку телеги, либо в личку ВК, и будешь сороковым, задарю тебе. Кто будет сороковым, узнаем через несколько минут. Слово «трэш», все, проверка связи.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Связь с синоптиками у нас сейчас установлена. 22 градуса в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, 25. Сегодня днем дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. В ближайшие 6 часов такая загруженность останется. В данный момент на Московском шоссе от Кирова до Нового вокзальной 15 минут. Лучше ехать по Старозагорье, либо по Новосадовой. На Заводском от Профильной до 22 10 минут, от Кабельной до 22 тоже до 10 минут. На Революционной мы тормозим немножечко, ну или даже немножечко. От Гая до Московского шоссе и от Дыбенко до Московского шоссе. Так, еще отметим, пожалуй, улицу Победы перед Кирова, от Советской улицы. На Физкультурной поменьше затор, но перед Кирова все равно небольшую такую остановочку, если так можно выразиться, придется сделать. Мы после небольшой остановочки ждем Ричарда Грея и ремейк на No Scrubs.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Рекорд. Реклама. Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, Революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». А
9: «Госавто». Первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
10: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
11: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1525 тысяч или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей.
13: УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
14: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
15: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
16: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте «Магнит» и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
17: Дай жару этим летом вместе с нами.
18: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: тебя не спугнуть. Проверка связи была. Ну, по итогам треков неформатных в рубрике «Трэш-пати» мы задаем вопрос по тексту, по композиции. Сегодня вопрос не было, просто попросил тебя написать трэш, типа ты на связи, дослушал до конца. Ну и сороковому пообещал отдать приз. Так, сороковым у нас стал Денис Ларионов. Последние цифры номера мобильника 4491. 4491. Денис, поздравляю тебя. Приз доставит тебе вкуснейшее, ароматное, вкуснейшее. Я не повторяю два раза, да. Пицца, большущим приглашение на нее. Все остальные ждем другие игрушки. Слушаем рекорд, ставимся в нашей компании. Ну а трек с трэш-пати, я вижу по вашим комментариям, многим зашел. Уже опубликован в Макс-канале Радио Рекорд Самара в Телеграм и в группе ВК. По хэштегу трэш-пати можно найти все предыдущие выпуски.
1: Дэнс-лето.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.02 в Самаре. Начинаем новый день в компании Рекорда. Слушаем музыку, играем, общаемся, конечно же. Общаемся на разные темы. Опросы устраиваем в телеге, в Максе. Где-то надо голосовать, где-то свои варианты предлагать. Вот сейчас вот я предлагаю тебе поучаствовать в опросе, где нужно свой вариант предложить тебе. Но сегодня тема опроса просто на поверхности лежит. В календаре 16 июля, четверг. И день вкусной еды сегодня. Ну, разумеется. Ну, конечно же, про еду речь и пойдет. Давай ты сегодня расскажешь, напишешь. Пишешь, вот каким блюдом тебе надо угостить, чтобы ты был в восторге, был очень рад, просто невероятно был рад. Каким? И я даже, знаешь, как уточню, да, какой едой тебе нужно угостить, чтобы ты был в восторге, как на видео в наших Телеграм и Макс каналах. Радио сейчас не только радио, поэтому заходи, смотри, в телеге Макси опубликовали этот видос, очень интересный. И опрос тоже пиши в комментариях, какой едой тебя надо угостить, чтобы ты был очень рад, в восторге, как на видео вот в наших каналах. Пиши в комментариях, либо в личку можешь писать телеге, в личку ВК, как угодно, а я почитаю твои варианты. Музыкальные варианты на этот час следующие. Pup & ST, новинка.

сейчас Офенбах, я Сергей Шевченко, желаю тебе, ну, кстати, приятного аппетита, если у тебя там завтрак, может быть, я не знаю, ланч, бранч, перекус, и отличного четверга.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:10 на часах. Прогноз астрологов. Овны, меняйте рутину на смелые шаги. Ловите подсказки в случайных звонках. Какой-то квест у вас сегодня, Овны. Тельцы, харизма у вас на пике. Совет старшего коллеги принесет неожиданную выгоду. Близнецы, ваше остроумие поможет найти гениальный выход из старого тупика. Раки, эмоции стабильны. Переходите от долгих размышлений к реальным делам. Львы, закрепите лидерство делами и проверьте бюджет. Девы, идеальный день, чтобы разложить по полочкам самые сложные задачи. Весы, ищите баланс между долгом и желаниями. Проявите мягкость к близким. Скорпионы, ваша проницательность обострена. Главное, не сомневайтесь в своих силах. Стрельцы, время уединения. Обед в новом месте подарит свежее вдохновение. Козероги, займитесь здоровьем. Смело берите на себя роль лидера, вам верят. Водолеи, пора внедрять креативные идеи в жизнь. Ждите приятных сюрпризов. Рыбы, интуиция сильна. Внутренняя гармония защитит от любых внешних неурядиц. Переслушать можно гороскоп в Максе и в Телеге, ну а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара. А я и оттуда, читаю твои сообщения, почитаю совсем скоро. Сегодня как бы отмечается праздник, день вкусной еды в календаре. И, конечно же, гастрономический, может быть, банальный вопрос, но такой вкусный, приятный. Расскажи, вот какой едой тебе надо угостить, чтобы ты прям в восторге был, очень был рад, прям реально. Очень бы обрадовался бы, если бы тебе сказали: а давай сейчас поедим вот то-то-то-то. Пиши в телеге и в Максе, предупреждаю, что там еще видос на тему еды. Вот примерно такой же восторг у тебя будет от какой еды, как на видео. Пиши в комментариях под опросами, почитаю скоро.
2: Дэнс лето на Рекорд.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9:17 в Самаре. Вкусно сейчас будет. Какой едой тебя надо угостить, чтобы ты был прям очень рад, в восторге? Вот просто сейчас вот скажут: да вот, пожалуйста, угощайся. И ты прям очень обрадуешься. Пиши в телеге Макси, в ВК, под опросами в телеграм-канале и Макс-канале, в личку телеграм-канала и в личку ВК. Так, советским мороженым, вот Серега написал нам, торт «Графские развалины». Это у нас от Лизы. Комментарии: вкусными роллами давно не ела, пишет нам Виктория. Недавно в одной кофейне попробовал Наполеон с пломбиром и малиной сверху. Безумно вкусно. Угостите. Кстати, звучит вкусно. Мне тоже бы, пожалуйста, кусочек. Здесь вот том-ямчиком. И желательно, чтобы его подавали где-нибудь в кафешке в Таиланде. Нормально Денис написал, да? То есть к том-ямчику надо путевку, да, приложить еще. Ну, не знаю, билеты хотя бы на самолет. Пиши тоже в Максе, в телеге, в ВК. Я почитаю совсем скоро. Какой едой тебе надо угостить вот прямо сейчас, чтобы ты был очень рад, просто в нереальном восторге.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 25. Дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения. Вообще прекрасно, да, утро. Не больше 4 баллов. Ну, иногда 5 случается. Прекрасно. Наслаждаемся летом, отсутствием пробок. Ну, конечно, кое-где затор есть. Да, и не только на АЗС. А вот на Заводском 60 кабельный до 22-го партсъезда. От профильного до 22-го. Ну, небольшие заторы. Тут 5-10 минут. Москва от Кирова до Нововокзальной. Вот опять-таки, да, в тему. На Советской Армии вроде все свободно. Перед Москвой чуть-чуть притормозить от Тихвинска придется. На Революционной от Гая до Москвы, от Дыбенко до Москвы. Еще на Московском от Революционной до 4-го проезда. Ну и отметим, наверное, Ракитовское шоссе. Плотное движение от магистрали.

0: получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. Наклюз.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. О некоторых новостях расскажу. Режим беспилотной опасности в Самарской области продлился 4,5 часа сегодня. Также вводились временные ограничения в аэропорту Курумыч. На данный момент длительных задержек нет, судя по онлайн-табло воздушной гавани. Самарскую область не включили в список регионов с дистанционным электронным голосованием. Центральная избирательная комиссия определила 33 субъекта, где будет проводиться ДЭК. Всего в области будет организовано 1728 постоянно действующих участковых избирательных комиссий. Напомним, выборы пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Жители примут участие в двух основных кампаниях: в выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Самарской губернской думы. Модернизированная Lada Niva Legend 1.8 начнет сходить с конвейера АвтоВАЗа 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе. Внедорожник получил более 350 новых деталей, сохранив фирменный облик. Главные изменения касаются двигателя, там более 70 доработок. Еще больше новостей в Макс-канале и в Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: «Радио Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. «Радио Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16. 02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте!
15: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-773-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
5: Рекорд. Лето.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.45 в Самаре. Тут такая статистика. В середине июня покупки велосипедов увеличились на 141% в России по сравнению с началом месяца. А высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды. Вот такие вот дела. Ну, в тему. Розыгрыш мы запускаем вместе с Куйбышевской железной дорогой, выигрывая крутой электросамокат и другие приятные бонусы. Задача такая простая. В преддверии Дня железнодорожника все это проходит. Ты попадаешь в эфир и отвечаешь на вопрос, куда можно уехать на самокате от конкретной станции. Ближайшую локацию из трех предложенных выбирай, получай приз и проходи в финал. И 2 августа у Самара-арены на празднике в честь Дня железнодорожника мы определим имя новоспеченного самокатчика. Ну, конечно, там много-много других активностей, подарков, кавер-группа. Будет круто, здорово, интересно, весело. И спортивный, кстати, там забег тоже планируется для тех, кто хочет побежать для детей старше 12 лет. Ну, а праздники, подробности в эфире звучат. Я сейчас про игру. Вот подробности все озвучил. Через несколько минут играем. Прямо сейчас отправляй слово, ну, давай, слово «лето» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда, все сообщения приходят в одно окно. Главное, уточни номер телефона, да, чтобы мы с тобой связались. Слово «лето» пиши в личку телеги, либо в личку ВК, и будь сороковым.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Пока есть время, расскажу о погоде. 23 градуса в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем чуть больше, около 25. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения. И эти места я сейчас перечислю. У нас сложности на Юшке. От поста ГИБДД до Южного моста. Проезд сейчас занимает около 15 минут. На Соколово от Лесной до Новосадовой. Небольшой затор на Нововокзальный от Москвы до Новосадовой, на Московском перед Нововокзальным центром от самолета, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на улице Авроры от Дебенко до Марии Стареза. На Заводском шоссе в Гаражном проезде до 22-го партиезда. Так, еще победы отметим. Улицу Страны Советской до Кирова и на Физкультурной также чуть-чуть притормаживаем. Далее у нас Майорка. Скоро-скоро и Pup NST новиночка.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
3: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте УЗИ.самара.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламной службы.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: О, крутая вообще традиция. На самом деле, каждый год в преддверии Дня железнодорожника, а да, кстати, это уже традиция, уже несколько лет так происходит, мы устраиваем крутой розыгрыш вместе с Куйбышевской железной дорогой, дарим крутые подарки и устраиваем, естественно, отличный праздник для всех, не только для участников розыгрыша, не только для железнодорожников. Приходите все. 2 августа территория в районе Самара-арена. Ну и, собственно, там много всего. Активности, подарки, музыка крутая для детей старше 12 лет. Ну и, конечно, там мы определим победителя, того, кто выиграет крутой электросамокат. А сейчас одним претендентом, я надеюсь, на электросамокат будет больше. Ну и, естественно, приятный подарок тоже отдадим Наталье. Наташ, привет еще раз. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Причисляешь ли ты себя к самокатчикам? Катаешься ли? Или...
2: Не очень.
1: Не очень катаешься или не очень причисляешь?
2: Не очень причисляю, но катаюсь иногда.
1: О, вот, все, иногда бывает. А как ты думаешь, когда ты катаешься, кто-то говорит: о, поехала на самокате? Нет такого?
2: Да, я сама иногда так говорю.
1: Понятно. Ну так, но все равно желание выиграть есть, да?
2: Конечно,
1: конечно. Наташа, ну сейчас финал-то точно пройдем, я думаю, с тобой. Правила очень простые. Озвучиваем станцию, и нужно сказать, куда от нее можно на электросамокате поехать. Ближайшую локацию выбрать из 3 предложенных. Готово?
2: Готово. Угу.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию Самокатную. Пересадка на средства индивидуальной мобильности до разных мест. Внимание! Поезд едет в направлении финала. Будьте внимательны.
1: Да, будь внимательна. Надо ответить правильно на вопрос. Итак, какое место ближе к станции Школьная? Варианты: железнодорожный вокзал в Самаре, Крутые ключи, либо Чапаевск.
2: ЖД вокзал.
1: Да, вокзал. Прям точно знаешь, да?
2: Да, я тут работаю.
1: Где? На ЖД вокзале, либо на станции Школьная?
2: На ЖД вокзале.
1: Понятно.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Праздничная. Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой подарок.
1: Да, конечно. Подарок обязательно надо забрать и действительно на праздник отправиться 2 числа. Наташ, мои тебе поздравления. Даем тебе прекрасный пригласительный двоих на прекрасное колесо обозрения. Можно будет на досуге сходить, отдохнуть, проветриться. И обязательно ждем тебя 2 числа. Договорились?
2: Договорились.
1: Все, отличного тебе дня, отличного четверга. Игра продолжается. Кто составит Наташу в финале компанию, узнаем, я думаю, попозже. Ну а прям попозже слегка еще одна игрушка в эфире «Мегаутро» продолжается.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
5: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
4: Колбасный цех.
6: Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: на рекорде.
1: Как говорится, кто рано встает, тот хорошую погоду застает. Как-то тучки над рекордом загустились, облачка. А вот с утра пораньше солнышко светило вовсю, да? А кто-то вот еще спит, проснется, вообще дождь будет идти. Все пропустил. И неважно, когда ты просыпаешься, главное, включайся сразу к рекорду, подключайся к первой танцевальной. Но на самом деле, когда бы ты ни стал, у нас всегда здесь розыгрыши, отличная музыка. Но вот, например, этим утром можно было много чего проспать. Вот. В ближайшее время... У нас H2O-шники, игрушка, где ты выигрываешь фирменную артезианскую воду рекорда. Также там, почитай твое сообщение, день вкусной еды отмечается сегодня, и мы выясняем, вот какую едой тебе надо сейчас угостить, чтобы ты прям в восторге был, очень был рад. Пиши в телеге в Максе, поозвучиваю. Ну а в муз-планах Джош Фавос. Далее, просто beautiful тема, она называется beautiful anime и Джоджи. Но она правда прекрасна. Заценим новинку Фишера. Крутую новинку. Следующий трек тоже не старый, недавно появившийся. Так, энное количество времени назад, но уже стал хитом, полюбился многим. Vertigo от Evelyn Rockston. Ну и не исчезающий из эфира Sony Fodera прямо сейчас. Я Сергей Шевченко. Ну, на время исчезну, а потом появлюсь, чтобы поиграть с гороскопом, познакомить. Желаю тебе доброе утро.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, меняйте рутину на смелые шаги. Ловите подсказки в случайных звонках. Тельцы, харизма на пике. Совет старшего коллеги принесет неожиданную выгоду. Близнецы, ваше остроумие поможет найти гениальный выход из старого тупика. Раки, эмоции стабильны. Переходите от долгих размышлений к реальным делам. Львы, закрепите лидерство делами и проверьте бюджет. Девы, идеальный день, чтобы разложить по полочкам самые сложные задачи. Весы, ищите баланс между долгом и желаниями. Проявите мягкость к близким. Скорпионы, ваша проницательность обострена. Главное, не сомневайтесь в своих силах. Стрельцы, время уединения. Обед в новом месте подарит свежее вдохновение. Козероги, займитесь здоровьем. Смело берите на себя роль лидера. Вам верят. Водолеи, пора внедрять креативные идеи в жизнь. Ждите приятных сюрпризов. Рыбы, интуиция сильна у вас. Внутренняя гармония защитит от любых внешних неурядиц. Переслушать можно, если что, в Максе и в Телеге. Прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:18 в Самаре. Мы сейчас задарим буквально через несколько минут еще одно количество бутылочек фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Сколько это мы решим с нашим H2Ошником, которым, возможно, станешь именно ты. Несколько раз день разыгрываем эксклюзивную воду. Такая только у победителя нашей летней игрушки. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если участник отвечает, все, он уже победитель, он получает воду. Но вот сколько, он сам решает. Всегда на кону 4 бутылочки. Плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, делились. И ты тоже можешь поделиться, либо не поделиться. Это сложное решение, нужно будет принять уже совсем скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, такая просто напоминалка, чтобы ты не пропускал, потому что мы можем позвонить именно тебе. Кстати, напоминание также постим в телеге и в Максе заранее. Сейчас в Самаре плюс 23 по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня до 25. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности на Южном шоссе от поста до моста, от поста ГИБДД до Южного моста, на Соколово от Лесной до Новосадовой, на Мичурино от Полевой до Московского шоссе. Проблемы есть. Также отметим революционную от Подшипниковой до улицы Гаражной. Ну, в принципе, все. Давай еще 22-го партсъезда от Антошки и до улицы Победы. Тоже такое плотное движение.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования.

0: 31 августа. Агибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УКН 103-773-987-72-95, город Москва, 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: День рождения в студию 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.26. Самаре. Я уже знаю, кто может стать H2Ошником. Хотел сказать, кто станет, но тут боюсь сглазить. И ты сейчас тоже узнаешь, пока узнавая правила. Хотя вот о них как раз-таки ты, я думаю, точно все знаешь. Мы так много повторяем. Но лето продолжается, игра продолжается. Разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну и кто выигрывает, тот становится H2Ошником рекорда. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Если ранее еще не отправлялась, я отправил заявку действительно. Главное, укажи номер телефона. А вот куда ты написал в телеге либо в ВК, неважно совершенно. И когда ты написал, тоже неважно. Дозваниваемся, отвечаешь на звонок, все. Ты H2Ошник, получаешь воду. Единственное, что суть игры — это эксперимент. Мы спрашиваем, все ли ты заберешь водицу, все бутылочки, которые есть. У нас на кону всегда 4 штучки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну или не все ты заберешь, да? А как раз-таки станешь одним из тех, кто поделился. Мы вообще любой вариант принимаем, с любым решением твоим согласимся. Вот какое решение примет у нас Александр, сейчас узнаем. 4433, последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся до Саши, чтобы назвать его H2Ошником рекорда, сдарить воду столько, сколько он скажет. Ну как скажет, сейчас на кону 4 бутылочки, до этого что-то как-то не делились у нас игроки, все забирали. Вот заберет ли Саня тоже, либо, ну, просто какой-то такой бонус сверху следующему игроку накинет. Посмотрим, послушаем. Но пока кроме гудков мы ничего не слышим. А хотелось бы алло от Александра услышать. Так, ну, Саня. Ну, давайте еще гудок. Ну нет, все. Ну я же говорю, боюсь сглазить. Походу так и случилось. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Саня в игре. Все, кто играл, проиграл, играл, выиграл, отправил заявку, но еще не позвонили. Все в игре, все абсолютно. А если ты не отправил фразу «хочу пить», сделай это. Когда следующий розыгрыш, ну, в принципе, известно, да? Ну, на всякий случай мы предупреждаем всегда в Телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:32 на часах. В Самаре хотят запретить парковку самокатов вне специальных зон. Соответствующая норма содержит в проекте изменений в правила благоустройства города, на который сейчас проходит общественное обсуждение. Для реализации этого запрета хотят создать развернутую сеть парковок. Предварительная схема включает 182 площадки, пишет Самарское обозрение. Бензин в Самарской области прибавил в цене 0,8-0,9%, примерно в этом диапазоне. Такой статистикой за 7 дней делится Самара-Стат. За неделю в регионе сильнее всего подешевели огурцы и помидоры. В гостиницах Самарской области внедряют цифровую систему заселения в отеле без паспорта, используя ID через мессенджер Макс. Технология уже работает в Лада Восход, это Тольятти, Холидей Холл, Самара. Всего переходит 464 объекта, гостиницы, санатории, базы отдыха. Ну а с 1 сентября цифровая регистрация станет обязательной для всех средств размещения с номерным фондом более 50 мест. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelta.ru.
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Куда поместить? Лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
11: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:48. Самаре еще немножко твоих вкусных сообщений. Какой едой тебе надо угостить, чтобы ты был очень рад, просто в восторге. Ты сегодня рассказываешь. Ну, во-первых, сегодня день вкусной еды, типа, в календаре. Значит, еще мы прикольный видос выложили в телеге Макси про восторг от вкусной еды. Ну, в общем, заходи, смотри. Так, разные ответы приходят и в Макси, и в телеге под опросами, и в личку, телеге, в личку ВК тоже можно писать. Манты, вот от Макса сообщение. Олег пишет, окрошка. Не только Олег, у Серега Моряков тоже окрошкой хотел бы угоститься. Так, роллы, несколько человек написали, вот Елена, та, Арина тоже нам пишет, Андрей, жареный тунец от Николая, давно не ел вареники с картошкой и грибами, что-то захотелось. Это сообщение у нас от Ивана. Ну и вот, бензином для авто хотел бы угоститься Алексей, литров 30, не ожидая, вот тогда будет точно такой восторг, как в видео, да, ну, видео смотри в телеге в Максе. Мы оставим с тобой на связи и в телеграм-канале, в Макс-канале, и в группе ВК Радио Рекорд Самара. Если что, подписывайся.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 24 градуса. По данным Яндекс Погоды, днем, ну, чуть-чуть побольше, может быть, будет, и небольшой дождь тоже будет. По прогнозу, по крайней мере, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения. Сложности сейчас сохраняются на Юшке от поста ГИБДД до улицы Авроры. Едем 15 минут. Москва от Николая Панова до 4-го проезда тоже тормозит и тоже на 15 минут тебя задержит. Ну так, если что, лучше по Ново-Садовой, наверное, ехать. Сайдскарами немного притормаживает перед Москвой, от Старозагорья, от Тихвинской. На Москве еще перед Нововокзальной из центра. Тоже от Жигулевской проблемы на Революционной от Гая до Московского шоссе. Заводское шоссе от Гаражного проезда до 22-го партъезда. Джош Фавос дальше с треком «Будильником» и трэп «Мафия Хаус».
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: «Русский час» на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите «Катафоты» на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции. Инспекции по Самарской области.
3: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас ровно 10 утра в Петербурге по московскому времени. Ждем от вас чего-то приятного в чат мобильного приложения Рекорда, что можно обсудить с вами и созвониться. В конце часа это будет, да? Может, что-то в городе у вас установили фонтан новый, да?
3: Расскажите. Похвастайтесь.
2: Да, расскажите, как он выглядит. Может быть, у вас что-то прикольное на работе ввели, какое-то новшество. Нам тоже будет приятно это обсудить.
3: Для начала напишите нам в чат, из какого вы города и что хотите рассказать. А мы уже выберем, с кем созвонимся в конце эфира.
2: Ждем пока. Ребята, к новостям. В ЦИОМ знаем. Это исследование. Это официальное исследование сейчас. Это
3: не просто... сейчас как-то возвышаешь их среди британских ученых и других ученых.
2: Не, ну этих-то они повыше точно. Итак, поехали. 4% россиян говорят, что добились богатства. Представляете, согласно опросам в ЦИОМ, да. 21% верят, что добьются. Еще как бы на пути. 30% не верят, а 40% вообще даже не ставят себе такой задачи. Но, что самое интересное, порог богатства, по версии россиян, то есть нас всех, доход в 393 330 рублей. В месяц на человека. Представляете?
3: Ну, я тебе могу сказать, что если бы у меня была на карточке ежемесячно такая сумма, я бы тоже считала себя достаточно богатым человеком.
2: То интересно, вспомнили 2005 год и подтянули тоже. Там был такой же опрос.
3: А, да?
2: И сумма была 94 950 рублей. Ну, то есть это среднее, мы же понимаем,
3: получается,
2: да?
3: Получается, за 20 лет в 4 раза увеличились запросы, зарплаты и затраты.
2: Надо было увеличивать в 10.
4: Ну так, извините, это с ростом цен на огурцы все связано.
2: Они подешевели, кстати, все.
4: Вот, сейчас новый опрос проведите.
3: Потому что летом наши выросли и не везем из-за этого.
4: Потому что земля дала прохладу.
2: Да ну нет.
4: В огурцы, и они растут.
2: В общем, ну исследование как вас не удивляет или нормально?
3: Вообще не удивляет.
4: Очень странно, конечно. Я думаю, когда ты называл то, что сколько процентов довольны, я говорю, да, а потом они вышли из детского сада и спросили у взрослых людей, которые сказали, лям минимум.
2: И родители забрали домой, да.
3: Я хочу дружить с этими 4%. Где вы?
1: Вейкаперы.
0: На Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про вкусную еду.
2: Про змей.
3: Про змей. О, Стас начал меня понимать. Так, значит, интересный факт.
1: Слизерин заканчивали.
2: Есть немного.
3: Давайте. Некоторые змеи летают, прыгая на расстояние до 100 метров, чихают при виде вкусной еды и могут использовать прозрачные веки в качестве защитных очков.
1: Чихают. Не знал, что змеи чихают.
3: Я вообще не знала. Так, у самцов змей два половых органа. А нормально. Вот про сердце вы рассказывали, да, что сердце способно перемещаться по телу, чтобы защититься от крупной добычи.
2: Да, да, то, да, которое она съела, да, так вообще по телу передвигается.
3: Так, по поводу очков я тоже не знала. У змей нет обычных век, они видят сквозь прозрачные чешуйки, поэтому спят с открытыми глазами и не могут моргать. Самцы имеют два пениса.
2: Так.
3: Но в процессе спаривания используют только один.
2: Второй запасной.
1: Я по очереди?
3: Я не знаю.
2: Он лежит под проценты 2,3 годовых. Растет.
1: Ожидаем, да.
3: Правда, зачем второй?
2: Ну, мало ли что может быть.
1: Но все-таки ползают.
2: На выбор.
1: Обтер, да, один обтер, второй.
3: Другим самцам полбу давать, пока он один занят.
1: У нас еще есть факты про змеи, что у них интересного?
3: Так, значит, если обычные змеи плавно скользят, то рогатые гадюки используют боковой ход. Они комично перекидывают тело в бок, двигаясь дрифт прыжками.
2: О, я видел.
1: Дрифт среди змей.
3: Кстати, мне
1: есть.
3: Кажется, тоже видела, кажется. Вообще-то
2: не,
3: страшно.
2: Я на улице видел, прям реально боком шла там.
3: Ученые выяснили, что змеи чувствуют запахи вот этим раздвоенным языком, пробуя воздух на вкус. И обоняние у них работает настолько избирательно, что многие виды обожают запах швейцарского сыра.
2: Есть такие. Рокфорский змей, ты не слышал о них?
3: Нет, я теперь как бы страшно с сыром на улицу выходить.
1: Конечно, у нас же здесь что не выйдет, то змея ползет, да?
4: Она скоро выйдет из магазина, я напрыгну ей на
3: сайт. Никуда я не выходила.
1: Сейчас с рекорда выходишь, а под лестницей уже ожидает тебя.
2: Уже в ванне открывает бардачок.
4: Здорово!
2: Так.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получить консультации специалистов.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самарский». Самара Солидарность-Арена. Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Так, очевидно, есть сегодня повод обижаться на вас.
1: Близнецы, сегодня стоит рассказывать своей половинке о каждом своем шаге.
2: Рак, если вы с удивлением для себя обнаружите, что ваш любимый человек на самом деле куда интереснее, чем вам казалось изначально, с ним можно поговорить на совершенно неожиданные темы.
0: Львы, сегодня ваш любимый человек будет одинок в каком-то своем желании, поскольку вы не придерживаетесь его точки зрения.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку захочется сказать вам что-то очень приятное, чего он вам никогда раньше не говорил.
2: Весы, про ваш сегодняшний день звезды не могут сказать ничего определенного.
0: Скорпионам нынче стоит сузить круг общения до тесного семейного круга.
1: Стрельцы, сегодня к длинному списку влюбленных в вас людей прибавится еще одно имя.
2: Козероги, постарайтесь сегодня реагировать максимально быстро и адекватно на любое слово вашего избранника.
0: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не будет хватать вашего внимания.
1: Рыбы, максимум внимания сегодня потребуется братьям меньше. Причем касается это и младших братьев, так и домашних любимцев. От рыбки до ручного тигра. Любите друг друга, друзья.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ростех планирует увеличить выпуск промышленных роботов почти в 11 раз. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Сейчас предприятие выпускает до 550 роботов в год, а к 2030 году намерено выйти на производство 6000 машин ежегодно. Трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, планируют обязать покупать телефоны с приложением, позволяющим отслеживать их местоположение. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, устройство будет содержать электронный профиль мигранта, а также использоваться для уведомления от государства. В России захотели зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа». По данным Роспатента, заявка предусматривает выпуск духов, одеколонов, ароматической воды и другой парфюмерии.

0: рекламированной продукции под этим названием. Выражение «дух Анкориджа» ранее использовали в Кремле, говоря о взаимопонимании между Москвой и Вашингтоном после встречи президентов России и США на Аляске. Уже в эти выходные финальные и самые масштабные ВКФест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18 и 19 июля Москва, ВДНХ, DJ Groove, Jim Biscuit, DJ Paul, DJ Mac и Nerek, Шапов и другие топовые диджеи лайв-проекта. Сцена «Радио Рекорд» на ВКФест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Давайте, сотрудник ресторана уволили за отказ называть коллегу выбранным ею прозвищем.
1: Она, вот сам, она сама говорит, называй меня вот так?
2: Да.
1: Лесом домой.
2: А он сказал, что я не хочу участвовать в вашем бреде. Это всего лишь ресторан. Она просила, в общем, ее зовут Мэдалин, а прозвище у нее Фиш, рыба. И вот она попросила, значит, всех называть ее по прозвищу. Не знаю, чем не устраивает ее имя. И все вроде как бы пошли навстречу, а один чел сказал, я не хочу в этом участвовать. Это нелепое требование. И готов отставить свою позицию.
3: Его за это уволили,
2: и множество людей, естественно, стали сейчас на его сторону и обрушились с критикой на руководство ресторана, потому что боссы, получается, предпочли угодить чудачке, а не сохранить добросовестного сотрудника.
3: Какой-то рыбе.
1: Нельзя доверять людям рыбам.
2: Они доверились рыбе.
1: Ай, ну нет, ну конечно же нет, ну фигня какая-то, если честно. Может, он еще что-то сделал?
3: А ей не хватало, знаете, чего, леща.
1: В напарнике,
3: раз,
1: да?
3: Раз она рыба.
2: Может, она есть лещиха.
1: Да и хорошо, что ушел из этого заведения.
2: Да, конечно, да. Мне кажется, если там такие приоритеты странные.
3: Что дальше? Приветствовать, стоя на коленях?
1: Вот ему бы прозвище дали, да? Потому что ему бы не понравилось. Да и все, парень, у тебя все будет хорошо. Девушка целый месяц питалась одной шаурмой и похудела. Да, перед экспериментом она сдала анализы, замерила все параметры, то есть подошла профессионально, там был полный анализ крови и так далее. Спустя 30 дней уровень холестерина снизился, глюкоза пришла в норму, а объем уменьшился на 2 сантиметра.
2: Есть вопрос, она сама ее себе готовила или покупала?
1: Покупала в разных заведениях, более-менее проверенных, где рейтинг высокий, как она заявляет. Она выпустила прям целый гайд-видос на это все. И как анализы сдавала, и итог, какой пришли анализы. И, в общем, она говорит, я ела один раз в день всего лишь шаурму.
2: Поэтому
1: все.
2: Есть фишка, понимаешь? Все. Один раз в день одна шаурма, калорийность, дефицит килокалорий. Если бы она ела один гамбургер в течение месяца, это тоже был бы дефицит килокалорий. И она бы тоже похудела.
1: Бачку чебупелей получается.
3: Все дело в божественном сбалансированном составе. Там есть немножечко хлебушка.
1: Да.
3: Дальше овощи, есть мясо, есть специи, есть соус. Можно найти заведение, где соус тебе нравится, он не чесночный, а на основе чего-то. И все, и можно даже две есть.
2: Ну вот, мне тоже кажется, что даже две, это все равно будет дефицит килокалорий, и тоже можно похудеть.
1: В общем, девушка все проверила, схема рабочая, но больше ничего есть не стоит. Конечно, там сладкого, вот этих напитков и так далее. Запивать лучше водой или чаем, как она говорит.
3: Ну тогда да, это дефицит калорий.
2: Вот-вот.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня ожидается небольшой дождь и плюс 21. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит прямо сейчас на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты в эти минуты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь в районе улицы Аврора Южного моста от Южного шоссе до промышленности. Там потеряешь минут 8. Тормозит Заводское шоссе от профильной до 22-го партсъезда. Но вокзально от Московского шоссе до Новосадовой и в обратном направлении. Все это в районе 5 минут. На Полевой от Самарской до Арцебушевской тормознешь также на минуты 4-5. Ну и постоишь сейчас на Димитрово от Полей до Демократической. Ожидается, что пробки в ближайшие 2 часа останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можешь делать не только в машине, но даже без приемника дома, на работе, за городом. И если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», выбери Самарской области. Будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 300-4-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 и детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и сегодня уже 16 июля. Продолжается у нас лето. Многие в отпусках, многие уже отдыхают. И если ты вдруг на работе, ну, мне хочется тебя поддержать. Я тоже на работе, как и ты, еще не в отпуске. Поэтому, да, мы рады за тех, может быть, не совсем искренне, тех, кто в отпуске. Саня Елышу огромнейший привет передаем. Но нет, мы искренне, конечно же, рады за него. Но вот он в отпуске может пропустить самое важное, самые классные розыгрыши на рекорде. Их очень много. Мы продолжаем разыгрывать эксклюзивную, брендированную, рекордную воду от бренда «Кристальная». Да, в этом часе уже вновь узнаем, кто же заберет, а может быть поделится с другими участниками этой классной водицей. Ну и также продолжаем розыгрыши электросамоката. Но уже в этом часе не пропусти. Также хочу тебя познакомить с музыкой, да, которая прозвучит в этом часе. Конечно, есть и знакомые треки, но они всегда радуют душу, особенно если ты на работе. А в этом часе послушаем работу от Эбин «Hollow». Также будет классная работа от Алле Фабен «Body Talk». В эти 60 минут услышим работу от Global DJ «Sex on the Streets» Record Remake. Куда без него? Armin van Buuren, «Like a Child».

0: Дэнс Лето.
1: На рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Вот нас не пугает вообще никакая погода. Жара, мы разыгрываем воду. Дождь передают, мы разыгрываем воду. Мы всегда будем разыгрывать воду, пока лето идет. Продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристально». Я напомню, как все это происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда и когда ты написал, да, главное, обязательно укажи номер телефона, ведь мы будем звонить. Все подробности и информацию о накопленных литрах залетай, смотри в телеге Максе «Радио Рекорд Самара». А вот через несколько минут уже сыграем, поэтому не упусти возможность стать H2Ошником рекорда.
0: Рекорд. Реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте RussiaRunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УГРН 103-77-37-87-72-95. Город Москва. 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
9: Рекорд. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас узнаем, кто же заберет рекордную брендированную воду от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем

0: как и все участники, что хочет пить. Но слушает ли она рекорд, да? Вот мало хотеть пить. Можно хотеть пить очень сильно, но нужно же слушать рекорд. Мы, точнее, вот ответить просто даже хотя бы на звонок. Ага, гудки есть. Вот сейчас узнаем, сильно ли так хочет Вера действительно пить, как она нам написала. Ну, пока вот этого желания не видно, не слышно. Чем же занята? Чем-то очень важным, получается, раз звонок от рекорда пропускают. Я вообще, кстати, всегда хотел узнать, что же делают участники, когда мы звоним. И особенно те, которые не берут трубку, естественно, да. Ну, пока. Пока, хочется сказать, Вера, извини, пока. Ну что ж, вот чтобы не пропускать такие важные звонки, залетай в наш информканал Телега и Макс, смотри, сколько на кону, когда играем, да и вообще много всего у нас специально для тебя, короче, не пропускай.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области прорабатывается вопрос голосования в случае объявления угрозы ракетной атаки. Об этом в интервью ГТРК «Самара» рассказал председатель региональной избирательной комиссии Вадим Михеев. По его словам, межведомственная работа по этому направлению ведется в тесном взаимодействии со всеми силовыми структурами и экстренными службами – МЧС, Росгвардией, ГУВД, ФСБ и другими. Сейчас на стадии согласования находится четкий алгоритм действий. Помимо традиционных резервных помещений для голосования, которые предусмотрены на каждые выборы, в этом году появляются передвижные избирательные пункты. Также особое внимание уделяют укрытиям, местам, куда в случае необходимости должны будут переместиться избиратели и члены участковых комиссий. Особый акцент в подготовке сделан на вопросах безопасности, связи и бесперебойного электроснабжения. В Самарской области штрафы за нарушение лесного законодательства превысили 1 миллион рублей. За первое полугодие возбуждено 92 административных дела, более 40 рассмотрены. Частые нарушения связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности в особом режиме. Каждый четвертый сотрудник в Самаре спорит из-за кондиционера. Результатами исследования делится портал Superjob. При этом большинство, 60%, заявили, что подобных конфликтов у них нет. Еще 15% работают в офисах, где кондиционеров нет и вовсе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное 24/7 в наших каналах в Telegram и Max, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инсталмарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Электросамокатище крутой мы дарим, да. Для того, чтобы его забрать, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбрать самое ближайшее место. Ну и, собственно говоря, ответишь правильно, получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения. И еще становишься финалистом. Ну, а, собственно говоря, финал, да, будет уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Мы узнаем, кто же заберет новенький электросамокат. Между прочим, этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Естественно, помимо определения победителя, там будет много всего интересного. Огромное количество активности и розыгрышей специально для тебя. Ну, а прямо сейчас отправляй. Знаешь, что вот я пока думал, что же отправить? Лето, солнце, жара. Напиши в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личные сообщения группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Будешь 40-м, сыграем с тобой, естественно, уже через несколько минуточек. Получай приз, проходи финал. Лето, солнце, жара. Напиши, пожалуйста, вот этого прямо иногда даже не хватает нам этим летом. Поэтому давай, его будет очень и очень много на рекорде. Через несколько минут сыграем именно с 40-м, кто напишет эту фразу в личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Или, да.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а в Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Вечером, кстати, ожидается небольшой дождь, и плюс 21 градус будет на дорогах. Да, тишина, там все спокойно. Сейчас 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на заводском шоссе от профильной до 22-го партезда. Чуть тормозит Дыбенко от Революционной до Авроры. Небольшие сложности есть на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ну и традиционно, но вокзально от Московского шоссе до Новосадовой. Там целых 5 минут оставишь. В ближайший час ожидайте, что пробки останутся на этом же уровня.
2: Рекорд. Реклама.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто» Алматинская, 87.
5: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
7: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламной службы.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И прямо сейчас, кстати, узнаем, кто сможет побороться за этот электросамокат, сможет ли пройти финал на наш участник. Я просто напомню, что нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате, из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Отвечаешь правильно, получаешь билет в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки, и самое главное, становишься финалистом, а вот как раз-таки этот финал пройдет 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника у стадиона «Самара-Арена». Между прочим, этот праздник будет очень яркий, очень масштабный, много активности и розыгрышей. Ну и у нас на связи, кто 40-м нам написал «Лето, солнце, жара», и самое главное, что написал свой номер телефона, потому что многие почему-то эту историю игнорируют. Жека, Жень, здорово.
2: Привет, привет.
1: Чем вот в такую погоду занимаешься-то вообще? Вот в это время, я не знаю.
2: На работе нахожусь.
1: На работе. Вот как ты относишься к электросамокатам?
2: Ну, даже, как сказать, не знаю. Сам не катаюсь.
1: Ну, вот сейчас будет, и, короче, если вот в финале выиграешь, то узнаешь, как нужно относиться к электросамокатчикам. Да прекрасно к ним можно относиться, когда у тебя есть самокат. Ну что, Жек, я сейчас тебе задам вопрос. Если ты готов, то переходим.
2: Готов.
1: Все супер.
3: Уважаемые участники, поезд дальше не пойдет, пока вы не ответите на вопрос. Следующая станция – День железнодорожника.
1: Итак, Жек, какое место ближе к станции Угорье? Жигулевск, Кинель или Новосемейкино?
2: Жигулевск.
1: Так, ты уверен?
2: Ну, сомневаюсь.
1: Так, а если еще подумаем?
2: Так, еще подумаем. Ну, наверное, тогда Кинель.
1: YouTube.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Ну что, Жек, я тебя поздравляю. Да, здесь на самом деле сложно. Я сам, когда этот вопрос увидел, такой думаю, ну что, где, куда? Ну, Кинель действительно ближе всего. Поэтому я тебя поздравляю. Во-первых, ты получаешь билет на колесо обозрения. Можно покататься, пока самоката нет, да? Финал розыгрыша пройдет уже 2 августа. Я тебе желаю удачи в финале.
2: Спасибо.
1: Ну и отличного тебе рабочего дня. Поздравляю. Пока-пока.
2: Спасибо.
1: Если хочешь также побеждать, то залетай в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Между прочим, эти вопросики там мы размещаем, там и голосовалки все можно посмотреть, да, подглянуть, есть подсказочки. Вот такой лайфхак специально для тебя. Ну и, конечно же, не упусти шанс выиграть крутой новенький электросамокат.
3: Дэнс-лето.

0: Дэнс-лето.
1: Стартует новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ну что, к этому событию мы 100%

мировые звезды, Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также лучшие российские артисты транс-сцены. Запоминайте даты. Встречаемся с вами 16 октября в Москве в VK Stadium и 7 ноября в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. Билеты уже в продаже, ну а прямо сейчас их можно купить по специальной цене ранних пташек. Все подробности на нашем сайте Radio Record, трансмиссия, портал 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе Another с работой Talk to You.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
2: Олви-АЗС.ру. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный профильный завод.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Коллеги, друзья! Самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-7295. Город Москва. 0+.
6: Обычный день. Если ты не в Супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня. Попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России выпустила предупреждение для россиян, которые находятся в странах Персидского залива. Ведомство посоветовало соблюдать осторожность, избегать опасных районов и не приближаться к военным объектам. Иран и США в последнее время обмениваются ударами. Также между странами прекратилось перемирие. Региональные подразделения госавтоинспекции будут отменять штрафы за стоянку в очереди на АЗС, сообщила представитель МВД. Ранее постановления о штрафах стали приходить водителям в Саратовской области, которые были вынуждены стоять в очереди из-за введенных в регионе ограничений на продажу бензина. Аргентина одержала волевую победу над командой Англии и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Встреча в Атланте завершилась со счетом 2-1 в пользу южноамериканской сборной. В составе победителей отличились Фернандес и Мартинес, ассистентский дубль оформил Лионель Месси. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером будет небольшой дождь и до плюс 17 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной. По самой Нововокзальной не разгонишься от Московского шоссе до улицы Новосадовая. По Новосадовой, кстати, путь открыт. Здесь без проблем можешь перемещаться. Единственное, что дежурные светофоры тебя немножко остановят. Пятиминутка сейчас на Масле. Тормозит «Аврора» от Дыбенко до Гагарина. Ну и небольшие сложности есть на Полевой. В принципе, к ним мы с тобой уже привыкли. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для этого тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечая верно, получая приз, билет в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки, а самое главное, становись финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника уже 2 августа. Он пройдет у стадиона «Самара-Арена». Там, помимо определения победителей, будет еще много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей, призов, подарков. А все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара-Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
4: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, сегодня 16 июля, четверг. Отмечаем день вкусной еды. Поэтому желаем вам приятного аппетита, кто обедает сейчас. Ну а мы на рекорде вот лично считаем, что самое вкусное — это не только пицца, бургеры, роллы, но и свежие музыкальные релизы. Поэтому сегодня мы запускаем новое радиошоу под названием «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны, а сегодняшний гость — это отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас, в ближайшем часе, также будут классные хиты, например, от Роман Мессер «Улетай».

от Jazzin Spritz Can't Deny It. Послушаем работу от Pupa Nasty, Work, Record Mix. Также появится Bibi Rexha с работой New Religion, Record Mix, и это все Record Dance.

не делается, все к лучшему. Просто не всегда это лучшее ваше.

0: Не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Рекорд. Новости.
1: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета F Times со ссылкой на источники. Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого из них, сообщил статс-секретарь заместитель министра внутренних дел России. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Конор Макгрегор потребовал признать несостоявшимся его бой с Максом Холлоуэем. Ирландец заявил, что дождется результатов обследования ноги и считает, что ставки должны быть возвращены. Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился через 69 секунд после начала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Это действительно так. Радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про финал.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс Погоды. Сегодня вечером будет небольшой дождь и плюс 21 градус. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс Карты. Местами затруднения, а также постоишь от Московского, на Московском шоссе от Кирова до Новой вокзальной. Минут 10 там потеряешь. Аврора тормозит от Юшки до Промышленности. На сложности напрягаются Морской до Арцебушевской. Ну и традиционная Новая вокзальная от Московского шоссе до Новосадовой. 5-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадай в эфир, мы озвучим станцию. А тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место. А отвечаешь верно, получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Он пройдет у стадиона Самара-Арена. Помимо определения победителя, там будет еще много всего интересного. Огромное количество активностей, розыгрышей, призов. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 2 2.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Кстати, я ни разу не бывала на московском ВК-фесте, а сильно хотелось бы там поработать. Так что, друзья, все, ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд. Конечно же, 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Кто у нас будет? Вот так, лайнап, выдержки из лайнапа. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, Диджей Мэг, Энерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты непременно. Сцена Радио Рекорд на ВК-фесте в Москве, полный лайнап. Ищите на radiorecord.ru и 0+. В этом часе Хьюгл и Шайн.

0: конечно, непременно Anima Beautiful. Также Ali Farben Body Talk. Оффенбах прямо сейчас и Miles Away, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето
2: на рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд.
0: Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
5: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидар». Арена напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-5987-7295. Город Москва. 0+.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: День рождения в студию 67. Это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
9: Дэнс лето!
10: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет небольшой дождь и плюс 21 градус. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений, по данным сервиса Яндекс.Карты, 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Авроре от Партизанской до Заводского. Шоссе Новосадовое от Костолова до Глазной. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой 5 минут потеряешь. И столько же на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. «Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе». Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Рекорд.
6: Дэнс лето.
0: На рекорде.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость есть про деньги, как вы любите. Житель Благовещенска нашел в мусоре золото на 55 миллионов рублей, получил за это, к сожалению, срок. Рассказывая более подробно, мужчина обнаружил среди отходов коробку с тремя слитками весом почти 4,5 килограмма. Ого, очень увесисто. Забрал находку, несколько дней держал ее в машине, потом попытался отправить в Новосибирск, спрятав среди там всяких деталек. Ну, в общем, скрывал, одним словом, ну, конечно же, перехватили такую посылку, потому что, как выяснилось, это сделать несложно. И все, молодому человеку грозит где-то сколько? Год с лишним. Друзья, вот так вот попытался обогатиться, как говорится. Вообще, мало ли, вдруг у вас тоже были какие-то случаи. Может быть, вы находили какие-то приятные суммы денег, либо еще что-нибудь в мусоре, неважно где. Может, вам просто что-то такое суперское дарили, о чем вы не смели мечтать. Рассказывайте, пишите об этом. У нас мобильное приложение Радио Рекорд, а на канал Радио Рекорд в ТГ обязательно подписывайтесь, потому что эту новость про золото я нашла именно там. В этом часе у нас мотив и Everybody's Free. Еще в этом часе Дипло и Two Steppin'. И, конечно, Анима Out of My Body. Также будет Армин Ван Бюрен и Like a Child. Сегодня подарю уже сейчас и Think About Us, и все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок.

0: Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18 и 19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: Не пропустите Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 25 градусов. По данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет небольшой дождь и плюс 21. Мы посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на заводском от Кирова до Зимица. Сложности по Московскому шоссе от Кирова до Нововокзальной. Южное шоссе тормозит от поста ГИБДД до Уральской. Ну и минут 5-7 проведешь на Полевой от Волжского проспекта до Арцебушевской. Ждать, что в ближайший час пробки все-таки постепенно начнут расти. Ну а я тебе хочу напомнить о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для того, чтобы его выиграть, тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения и самое главное, становишься финалистом розыгрыша электросамоката. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Ну а помимо определения победителя будет еще много всего интересного, огромное количество активов. Розыгрыши. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
9: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Я хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от Рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой под названием «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно же, российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. 18+, не забываем об этом никогда. Тиесто в этом часе и Don't Lose Your Head. А еще Global DJs и Sex on the Streets. И непременно Morgan Citry, Beat is Jumping. А еще Эбин и Hollow. Биби Рекс и Петлас прямо сейчас, в начале часа, и New Religion, и все это рекорд Dance Летом.

0: вчера с дедом смеялись до потери пульса. Он выиграл.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Этим летом все сложится. Проверено «АСАВТО» и новым кроссовером «Теннет Т4Л». Цена без условий – 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый «Теннет» уже в «АСАВТО» на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «АСАВТО», Алматинская, 87.
2: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-57-87-72-95. Город Москва. 0+.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
4: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Для России никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины, заявил Дмитрий Песков. В Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное решение конфликта и завершить военные действия, добавил он. В России могут запретить продажу сим-карт с уже зачисленным балансом. Соответствующее предложение содержится в проекте антифрод мер Минцифры. Сим-карты планируют продавать только с нулевым балансом, а пополнять счет можно будет только после заключения договора с оператором. В Минцифры считают, что предоплаченные карты часто оформляют на чужие данные и используют для сохранения анонимности. Российский футбольный союз внедрит нательные камеры для арбитров в РПЛ с сезона 2026.

0: 27. Сейчас технологию тестируют, чтобы избежать технических проблем. По словам главы судейского комитета, записи с камер помогут повысить прозрачность матчей и будут использоваться для обучения судейства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягод мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
1: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионал.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером будет дождь и до плюс 21 градуса. Но и на дорогах сейчас стало жарковато. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Постоишь на Нововокзальной, Одногорной до Новосадовой минут 25. Сложности на Гагарина, Тухачевского до Авроры. Постоять также придется по Московскому шоссе от Кирова до Нововокзальной минут 10. Кирова же стоит от эстакады через железную дорогу до Физкультурной. Тоже около 10 минут. Ну и ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Максер Радио Рекорд». Там все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор Дефис.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
8: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Дэнс Лето.

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 4 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Принесла вам интересный факт на сегодня, 16 июля. Если вы вдруг все еще не в курсе, сегодня день вкусной еды. Это официальный праздник. Он для всех, кто любит получать удовольствие от новых вкусов и любимых блюд. В общем-то, главная идея этого дня абсолютно простая. Остановиться на минутку, забыть о спешке и позволить себе настоящее гастрономическое удовольствие, даже несмотря на то, что уже вечер. Можно попробовать что-то новое, приготовить любимое блюдо, сходить в уютное место, ну или просто устроить себе, например, вечер с вкусняшками под хороший фильм или музыку. Выбирайте все, что угодно сегодня можно. Ведь все-таки еда – это не только про насыщение, но и про эмоции местами. Воспоминания, может быть, моменты, которые хочется разделить с близкими. Поэтому устройте себе сегодня вот такой момент, повод порадовать себя и свои вкусовые рецепторы. Ну а какое блюдо вы бы назвали своим идеальным, любимым, от которого просто невозможно отказаться. Делитесь в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Обсудим это, как всегда, под лучшие танцевальные и расскажу о треках в этом часе. Свежак от RG, Paul Walkenfold, Resurrection.

0: похоже, здесь Don Diablo, Go Home with a Stranger. И еще дождемся отличную совместную работу от Charles и Vintage Culture, Take Me. Откроет этот час Offenbach, Miles Away, это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: Олви-АЗС.ру.
4: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240. 60-60.
5: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте fit.ru.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре Самарская школа ультразвука. Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
8: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
11: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-20-00.
12: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие. Официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания проверки счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Сегодня в эфире «Рекорда» стартует новое радиошоу «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня.

0: 23.00 на Радио Рекорд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале Радио Рекорд.
1: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 23 градуса. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет дождь и до плюс 17. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и плюс 18 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока еще не просто. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Постоишь на Гагарина, Тухачевского, до Аврора около 20 минут. Проспект Кирова тормозит от Московского шоссе до Новосадовой. Там проведешь минут 15. По Московскому шоссе 22-го партизана до Нововокзальной придется тормозить. По Новосадовой, Челюскинцев до Ярошевского. Ну и Аврора от Московского шоссе до Гагарина. Там сейчас 10 минут. Ожидается, правда, что в ближайший час пробки все-таки начнут снижаться. Ну а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение. Приложение «Радиоплеер», главное в разделе «Регионы», выбери Самарской области, будь в нашей компании, будь всегда в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших играх. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
6: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УГРН 137-37-87-72-95, город Москва, 0+.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев. Ну и, честно говоря, погода-то нас изо дня в день удивляет. Сейчас приходят эти смс-ки, то, что сильный дождь, ливень ожидается. Вообще, что ждать дальше? Да вообще непонятно. Вот такое интересное лето у нас, но это не повод для того, чтобы расстраиваться. Потому что, ну, вокруг все равно много всего прекрасного. И несмотря на то, что порой, да, идет дождь, не хотелось бы, может быть, да, все равно кругом все зелено, солнце периодически светит. Поэтому класс, еще родной рекорд с тобой здесь рядом. Да еще здесь у нас классные темы разыгрываем. Специально для тебя брендированную, эксклюзивную, между прочим, серию воды от бренда «Кристальная», рекордная вода. Ну и также продолжаем розыгрыш самоката, точнее путевки, финал к этому розыгрышу. Ну и в этом часе мы, естественно, с тобой сыграем. Ну а пока я с удовольствием расскажу тебе, какая музыка нас будет сопровождать. В этом часе услышим работу от аниме And Georgie Beautiful. Этим летом должно быть все beautiful, но никак иначе. Послушаем с тобой в этом часе работу от Avalon Rockston Vertigo. Также будет Pupa Nest Team. Старая добрая тема, классная до боли. Ну а мы продолжаем тебя знакомить с треками. В этом часе будет диджей Smash Bambi. Ну, откроют эти 60 танцевальных минут Sony Fadera and D.O.D.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Напомню, как все это происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Ну а все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут сыграем, не пропусти.
0: Рекорд. Реклама. Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Аммода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от «Дубрава Мебель РФ». Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. «Дубрава Мебель РФ». Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
8: Ма, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
0: Рекорд. Новый трек на рекорде.
11: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем разыгрывать специально для тебя эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристально». Уже через несколько мгновений узнаем, кто же заберет или поделится, может быть, чуть-чуть, но все равно заберет эту классную живительную водицу. Я напомню, как все это происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, участник сам решает забрать все, что на кону, или же поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Да, такое тоже случается. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И подробности смотри о накопленных литрах информацию в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Ну а прямо сейчас будем звонить участнице по имени Анастасия. 14.07, последние цифры мобильника. Она тоже, как и все, писала нам, что хочет пить. Ну а мы не против, мы вообще не против. Если хочешь пить, пиши нам, а мы тебе позвоним и, возможно, ты заберешь все, а может быть, поделишься. Сейчас узнаем, как настроена Настя. Может быть, она хочет очень много воды. Хотя вот завтра всего лишь 18 градусов синоптики обещают. Может быть, так много воды и не нужно. Можно будет поделиться с следующим, да, участником. На кону-то у нас всего лишь 4 пока бутылочки, но все-таки рекордной воды, эксклюзивной воды, такая вот только у победителей, у H2Oшников рекорда такая вода. Но что-то Анастасия решила нас проигнорировать. Не знаю, возможно, чем-то очень важным занята. Но если не хочешь пропускать важные звонки от рекорда, то залетай в наш информканал, в телегу и в Макс. И смотри, да, смотри информацию, сколько на кону, когда играем. Все специально для тебя. Становись H2Oшником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре сегодня с 23.00 до 6 утра 22 июля будет перекрыт участок Московского шоссе у Мичурина. Автобусы номер 1, 24, 34, 41, 67, 84 в центр едут через Гагарина, Луначарского, Мичурина. Обратно объезд по Мичурина клинической коммунистической с выездом на Московское шоссе. Жители Самарской области предупреждают о сильном ливне. Местами по региону возможен очень сильный ливень. Такая формулировка в сообщении от МЧС. Непогода возможна завтра и послезавтра. 63% самарцев уходят с работы из-за несовпадения ожиданий с реальностью. Данные исследования Headhunter.ru и DreamJob. 64% сотрудников меняли место в первые полгода. 23% решили уйти в первую неделю. Каждый десятый опрошенный в первый день. Большинство увольнялись по собственной инициативе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное 24/7 в наших информканалах, в телеге Макси, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
4: В ленте.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
12: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
16: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Крутейший электросамокат дарят. Здесь вот только так могу добавить, и это все правда, да? Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога не шутят. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место, ответишь верно, получаешь приз, это билеты в кино и или колесо обострения, или вообще какие-то другие ништяки, ну и самое главное, ты проходишь финал. Вот финал этот, розыгрыш этого классного будет 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника. Состоится он у стадиона «Самара-Арена». Ну и, естественно, помимо определения победителя, на этом празднике будет много всего интересного специально для тебя. Короче, не пропусти. Ну а прямо сейчас отправляй. Я вот долго думал, что же можно отправить нам, что объединяет самокат и паровоз, пароход. Значит, конечно же, дорога. Вот напиши «дорога» в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку нашего сообщества ВК, да, Радио Рекорд Самара. Ну, естественно, не забудь указать номер телефона. Обязательно. На этом вот заострю внимание. Указывай номер телефона. Пиши «дорога», номер телефона в личку нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара или группы ВК. Останешь 40-м, естественно, с тобой сыграем уже через несколько минут, поэтому ты сможешь получить приз и пройти в финал. Не пропусти.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а пока ты пишешь, расскажу тебе немножко о погоде, да, и у нас в Самаре сейчас плюс 22 градуса, ночью сегодня будет дождь плюс 17, на завтра, ну, тоже дождливо, плюс 18 градусов, чуть посвежее, конечно, будет, так, ну а на дорогах сейчас все хорошо, 3 балла по данным сервису Яндекс.Карты, местами затруднения, постоишь на Уральской ТЗ с Дорожного шоссе, тормозит Московское шоссе от Николая Панова до 4 проезда на Нововокзальный от Новосадовой до Московского шоссе, там 5-минутка, ну и Авроры тормозит также на 5 минут от Мари-Стресс до Дебенко. Ждайте, что пробки в ближайший час продолжат снижаться.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Рекорд.
3: Рекорд. Дэнс лето.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И прямо сейчас разыграем путевку в финал, в суперфинал, где как раз-таки узнаем имя счастливого обладателя этого крутого электросамоката. Ну, а как мы отбираем, да, как мы отбираем до этого финала участников? Нужно попасть в эфир Рекорд, да? Мы озвучим тебе станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. И из предложенных вариантов выбрать самое ближайшее место. Собственно говоря, отвечаешь верно, получаешь приз. Это билет в киноху или же на колесо обозрения, или другие ништяки. Но и самое главное, ты проходишь финал. А вот финал состоится уже 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника у стадиона «Самара-Арена». Крутой праздник, как всегда, масштабно. Короче, будет очень круто. Ну, а прямо сейчас у нас на связи Юленька. Юля, привет!
2: Да, привет-привет!
1: Как у тебя настроение? Чем занимаешься?
2: После звонка еще лучше. Просто прекрасно.
1: Супер. А как ты относишься к самокатам?
2: Прекрасно.
1: Ну, отлично.
2: Хотелось бы выиграть.
1: Ну, а почему бы нет, почему бы нет? Везде очень нужная вещь вообще — перемещаться, передвигаться. Смотри, значит, я тебе задам вопрос, как я уже сказал, я назову станцию, и тебе нужно будет назвать самую ближайшую к этой станции, собственно говоря, соседнюю такую станцию. Вот так вот это будет, точку Хорошо. Соседнюю. Да, если ты готова, то погнали.
3: Готов. Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Итак, Юля, какое место ближе к станции Дубовая роща? Обшаровка, Старосемейкино или Верхняя Санчалеева?
2: Нет, Обшаровка.
1: Ты прям вот как так сходу-то вообще? Это не противозаконно?
2: Я готовилась, я ждала и готовилась.
1: Ну, давай узнаем.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – финальная. Не забывайте свои вещи и подарок.
1: Ну что, я тебя поздравляю. Да, да, да, это правильный ответ. Ты вообще прям заряженная такая энергией,
2: ура,
1: такая подготовленная. Я тебе, значит, даю билеты на колесо обозрения. Перед финальчиком можно будет посмотреть окрестности нашего прекрасного города.
2: Спасибо.
1: Ну и, конечно же, я тебе желаю удачи в финале. Напоминаю, что 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника этот финал будет проходить. Короче, отличного тебе вечера, отличного настроения,
2: да,
1: и удачи,
2: спасибо,
1: в финале.
2: Спасибо.
1: Пока. Пока. Если хочешь также побеждать, вообще заряженная просто Юля у нас тут в эфире была, то залетай в наши каналы в Телеге и в Максе, смотри, когда что играем, и специально для тебя же пишем, чтобы ты не пропускала, вот так вот позитивной энергией заряжался вот просто от звонка Рекорда и просто от проходки в финал. Ну, короче, всем финалистам желаю тоже удачи.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипо, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

0: на рекорде.
1: Это первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет. Меня зовут Алена. В ближайшие два часа я буду с вами. Ну что, накануне главного матча мира все, конечно же, обсуждают одно и то же. Но вот одна из тем, которую сейчас очень активно форсит в интернете, это вот такой момент. В 2007 году 20-летний Лионель Месси участвовал в фотосессии Барселоны, где на одном из кадров держал на руках 5-месячного малыша, будущую звезду футбола Ламина Ямаля. Прошли годы, и именно эта фотография стала настоящим футбольным символом. Ведь теперь они уже не просто участники какой-то там красивой фотосессии, истории. Один стал легендой мирового футбола, ну а второй — новым поколением суперзвезд. Ну и самое поразительное для поклонников — это, конечно, тот факт, что они теперь встретятся на главном матче в противостоянии своих команд. Представьте только, когда-то Месси держал его на руках, а теперь они играют на одном поле. Вот такая история еще раз показывает, насколько удивительно вообще переплетаются судьбы в жизни, в спорт. Ну а вы как думаете? Самый главный вопрос вам в чат. Кто возьмет верх в этой битве поколений? Опыт Месси или энергия Ямаля? Испания или Аргентина? Жду ваши сообщения в чате рекорда, пока расскажу, что послушаем в ближайшие 60 минут. Горячая работа от Ave, Meet Me in the Dark. Здесь появится Hugel, Alternate, Moving to the Sun. Еще услышим горячую работу от Fisher, Tones and Die. А чуть позже здесь Calvin Harris, Satisfy. Начнем этот час с потрясной Bieber X и трека New Religion. Это рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионал.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, «Звери». Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на маслофри.fitauto.ru.
8: Дело почти раскрыто.

0: Ссылочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: В Самаре плюс 19, по данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет дождь и до плюс 17, на завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Ну, а я тебе напомню о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадая в эфир Рекорда, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Ответишь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, ну и, конечно же, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителя, будет еще много всего интересного, огромное количество активностей, розыгрышей. Все это для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: беру.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Record Dance Radio. Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, сегодня в эфире стартует новое радиошоу «Час резидента». Теперь каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Ну а сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Будем ждать каждого из вас. Ну а я пока расскажу, что послушаем здесь в ближайшие 60 минут. Новая работа от «Мотив». Everybody's free. Everybody's free. Еще одна новинка от Diplo.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Опта назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18 и 19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джей Пол, диджей Мэк и Нера, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

0: не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До.
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан. Тайбеков, Ирзбек, Урманкулович, Кыргызстан. Реймов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
8: Дэнс-лето.
1: На рекорде.

0: рекорде.
1: Всем привет! Вы готовы? В эфире быстрая, а главное веселая танцевальная музыка. Это шоу «Колбасный цех». Начнем!

Москве. Чуть позже вернусь с подробностями, а прямо сейчас легендарная Gypsy Woman. Это радиошоу «Колбасный цех». Мы будем вместе еще 57 минут.

музыку. Любите нас за это. Погнали! Кстати, запись этого выпуска, как и других, и полный трек-лист вы можете найти в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд».

0: Даже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Обычный день. Если ты не Супри.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Включай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
7: Колбасный цех. На Рекорде.

результате 0+. Мы, кстати, единственная сцена на фестивале, где можно танцевать прямо на сцене. За диджейкой и рядом с диджеем. Поэтому всех вас буду ждать. Мы продолжаем шоу «Колбасный цех». И прямо сейчас идем с вами немножко глубже. Переходим в яркий, эмоциональный, энергичный транс. Меня зовут DJ Baldin, вы слушаете «Радио Рекорд».

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Все это шоу «Колбасный цех» на рекорде.

эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, не побоюсь этого слова, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня сразу после рекорд-пати, то есть 23:00 по московскому времени на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас я призываю вас всех начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд-пати».

0: выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212 99.

Сегодня вечером на рекорде радиошоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера «Час резидента» на рекорде. Рекорд.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Салютик, семья, с вами Тим Вокс, и сейчас будет чуть неожиданно, однако я уверен, что вам точно зайдет. Ладно, к делу, это час резидента на Радио Рекорд. Новое шоу, где мы приглашаем в гости артистов-резидентов и ценим их часовые сеты. В процессе я, конечно же, делаю с ними мини-интервью, чтобы сильно не отвлекать их от диджейского пульта и от сведения в целом. И сегодня мы пригласили в гости Алексея Изотова, идеолога фестиваля «Одиссея», нашего резидента, друга и профессионала, который знает практически все о том, как музыкой писать образы. Леша, привет, поздоровайся с нашими радиослушателями, расскажи, как у тебя дела. Ну и, собственно говоря, вопрос тебе с самого начала. Создаешь не просто сеты, а ощущение отдельного мира, несешь некую такую музыкальную философию. Как же ты вот пришел к тому, что твоей публике нужны не столько хиты, сколько внутренний плюс вайб, не столько форма, сколько содержание?
1: Привет, Тим, привет, радиослушатели. Спасибо большое за приглашение.
0: Всегда, пожалуйста.
1: Слушай, конечно, в наше время нужно как-то пытаться захватить слушателя. Но наши слушатели особенные, и наши гости — это потрясающие люди, искушенные как в музыке, так и в насмотренности. Они путешествуют по всему миру, им есть с чем сравнивать. И, конечно, каким-нибудь инди-дэнсом или попсой их не удивить, наоборот, это их отпугнет. За что мы их очень любим, потому что они помогают нам расти, развиваться, дарить им что-то новое. Это очень красивая аудитория. Она взрослая не по возрасту, а по насмотренности. То есть, как минимум, все мы прожили разные этапы музыкального взросления от какой-нибудь попсы до дарк техно либо гоа транса на индийских пляжах. Поэтому для нас сейчас важна атмосфера, как что-то, как первоисточник, потому что человек, попадающий на Одиссею, он оказывается захвачен какой-то волшебной, каким-то волшебным пузырем, который несет его от танцпола к танцполу, и в конечном итоге он растворяется в этом музыкальном и визуальном безумии. Конечно, основную роль, я считаю, в нашем фестивале играют его гости, каждый краше другого, которые делают 80% атмосферы праздника.
0: Ну что ж, прямо сейчас как минимум 80% атмосферы праздника в новом еженедельном шоу «Час резидента» на Радио Рекорд. В гостях у нас Алексей Изотов. Стартует.
2: «Час резидента» на рекорде. У-ху.

loud and true above all. Dance, motherfucker.

0: Рекорд, друзья, новое радиошоу «Час резидента», где мы каждый четверг в вечернем эфире слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Прямо сейчас его часовой микс мы, собственно говоря, ценим, слушаем здесь в эфире «Радио Рекорд». Ну и я, чтобы не сильно отвлекать Алешу Изотова от лайфсета, задаю короткие вопросы. Устраиваю с ним мини-интервью. Собственно говоря, следующий вопрос у нас. Леш, ну смотри, раньше диджею, ну то есть его треку или сету достаточно было звучать по радио, и он уже был популярен. Если сейчас убрать декорации, костюмы, красивые локации и закаты в видеосетах диджеев, останется ли музыка такой же сильной, или сегодня артисту уже невозможно существовать за счет только лишь звука?
1: По поводу вообще современной сцены и современной музыки, конечно, ведется много разговоров. Мы все озадачены включением ИИ в эту повестку. И немножечко настороженно относимся к засилью ИИшных треков ИИшных профилей в Spotify, в Яндексе, которые занимают первые места, несмотря на то, что Spotify миллионами удаляет новые треки, которые сделаны целиком с помощью искусственного интеллекта.
0: Так.
1: Но я знаю всех наших продюсеров, которые ловко используют и как инструмент, в первую очередь, они сами по себе талантливы. Точно так же, как и не может написать безупречный текст пока что. И необходимо включение человека, чтобы дать этому какую-то, как говорится, божью искру. Если убрать декорации, современная музыка так или иначе будет звучать.
0: Ну да.
1: Будет ли она сильной? Конечно, будет, потому что точно так же сейчас мы можем слушать музыку на колонках, на пляжах или в машине и получать от нее невероятные эмоции. Конечно, это стало чуть более редким, не как 20 лет назад.
0: Все таланты, да.
1: 20 лет назад это была абсолютно классная такая селективная история, когда мы гонялись за диджеями, которые ездили с...
0: Ностальгичные, да?
1: Огромными баулами винила. Сейчас это приобрело такой же более цифровой формат, который, конечно, многих немножечко отталкивает, и создается такая некая замыленность и переслушанность.
0: Леш, спасибо большое. Продолжаем слушать твой часовой сет в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд. Друзья, давайте продолжать. Желаю вам хорошего прослушивания. Леша Изотов.
2: «Час резидента» на рекорде.

0: Это Радио Рекорд, друзья, и даже летом мы не перестаем вас удивлять. Прямо сейчас новое радиошоу «Час резидента», где в вечернем эфире мы слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодня у нас в гостях Алексей Изотов, идеолог фестиваля «Одиссея» и, я не помню этого слова, практически отец афрохауса в России. Леша, еще раз привет, классный микс. И, знаешь, я теперь про «Одиссею». Ну, не сможем мы сегодня обойти эту тему стороной. В общем, ты много работаешь с атмосферой. И скажи, пожалуйста, что сложнее, по твоему мнению, создать трек, который люди будут слушать годами, или вечер, который они будут вспоминать всю жизнь, ну или хотя бы год?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Зная, как мои близкие друзья, продюсеры, трепетно относятся к созданию треков, и некоторые из них могут пыхтеть над ними годами, а потом найти новый плагин или посмотреть новую обучалку и подумать, что нет, теперь я точно знаю, как создать абсолютный хит и начать все заново. Конечно, могут быть вопросы, что сложнее.
0: Знакомо.
1: Но, конечно, создать атмосферу и большой ивент, даже пускай это один вечер, это, конечно, работа не одного человека, это работа десятков, а то и сотен людей. И за это я благодарен своей команде, потому что без них я бы, конечно, ничего этого не смог. А так я люблю их и благодарю за то, что они доверяют мне во всех моих даже самых идиотских начинаниях и
0: самокритично, конечно,
1: замыслах, и поддерживают в любой непростой ситуации. А ситуации, как мы знаем, в этой стране бывают очень непростые. Как будто мы попали в самый тяжелый тренажер GTA.
0: На максимальной сложности, да? Да, действительно. Друзья, на максимальной громкости прямо сейчас мы продолжаем двигаться в правильном направлении, опять же, музыкальном. Часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь, на Радио Рекорд. Погнали дальше.
2: «Час резидента».

0: Продолжается, друзья. Здесь мы не только слушаем и ценим миксы от артистов-резидентов Радио Рекорд. Здесь мы с ними еще и разговариваем, проводим небольшое мини-интервью. Алексей Изотов у нас в гостях. Леш, скажи, пожалуйста, а как ты вообще лично сам относишься к ИИ-музыке, к искусственному интеллекту или вообще к использованию искусственного интеллекта в этой самой музыке?
1: Да. Но в любом случае и музыка, и ивент-индустрия, они идут бок о бок. Неважно, это органик хаус, афро хаус, техно, транс, драм энд бейс или, боже упаси, попса. Все равно без музыки ивентов бы не существовало, потому что поэтому она идет во главе, а мы уже поддерживаем ее чем можем. Поддерживаем музыкантов, поддерживаем различных артистов и дизайнеров в случае Одиссеи. Поэтому это все одна большая дружная семья, которая должна двигать этот мир к лучшему. Спасибо большое.
0: Да, я все время говорю, раскручивай планету в правильном танцевальном направлении, ты говоришь, двигать этот мир к лучшему. В принципе, максимально логично. Леш, спасибо тебе большое. Прямо сейчас продолжается часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд.
2: «Час резидента».

Ну и зафиналим сегодняшний эпизод «Час резидента», друзья. В гостях Алексей Изотов был. Леш, спасибо тебе огромное за этот часовой сет. Зафиналим инфой о нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В Максе также можете найти группу «Радио Рекорд» в ВК. Сет подкаст сегодняшнего радиошоу «Час резидента». Нового радиошоу, между прочим, обязательно выложим в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы его дропнули, сразу послушайте, поделитесь с друзьями, да и, в принципе, поставьте какую-нибудь приятную реакцию. Нам будет максимально приятно, потому что мы делаем что-то новое и хотим узнать вашу реакцию. Как вам понравилось ли? Есть ли какие-то замечания? Или, может быть, все и так круто? В общем, пишите, не стесняйтесь, комментарии тоже оставляйте. Меня же зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс, у микрофона. Клевый эфир сегодня гарантирован. Диджей Бэби Брейкс из Майами играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб.

0: Вакс.
1: Воу, ну что ж, друзья, для тех, кто подключился к нам с опозданием, рассказываю. Сегодня у нас гость играет диджей Биби Брикс из Майами. И позвольте пару слов о нем. Биби, чемпион мира по брейкингу, основатель легендарной команды Ground Zero Crew, диджей, продюсер и человек, который уже...

0: приглашаем со мной.
1: Так, ну первое отличие, которое он заметил и подчеркнул, это то, что студия за 12 лет, студия Radio Record, сильно изменилась. А также в прошлый раз было холодно. So, what can I ask you? What are you doing here? I can explain by myself to the listener, but I want to do you this.
2: So, I'm here. I've been invited to be a part of the V1 battle, and tomorrow I'm battling in Battle of Gods, which is like the biggest honor for B-boys and on the planet, really, of this age and this generation.
1: Итак, в общем, суть в том, что Биби уже вот не первый раз прилетает в Санкт-Петербург, чтобы судить батл. Так как он является основателем одной из самых крутых брейкданс-команд, которые когда-то стали чемпионами мира, Ground Zero Crew, и, собственно, Биби активен как жюри. И в Санкт-Петербурге в эти выходные пройдет Battle of Gods, где он будет баттлиться, биться с другими бибоями, а также журить наших ребят. Так что, если кто еще не в курсе, кто хочет присоединиться, B1 Battle в Санкт-Петербурге эти выходные всем быть. Также, друзья, если у вас есть вопросы, пишите в группе Radio Record ВКонтакте, видеострим, присоединяйтесь к стриму, пишите ваши вопросы, все лучшие.

дамы и господа, позвольте пару вопросов от меня для начала моему сегодняшнему гостю. Диджей Биби из Майами играет для вас. И, наверное, первое, что я хочу спросить, ведь он является действительно легендарным таким творческим человеком, который развивается во всех направлениях. Он и танцор, и продюсер, организует мероприятия и играет. Поэтому мой вопрос к нему будет такой.

0: me going and inspired.
1: But how you feel? You feel more than like a DJ or more like a dancer, or how you feel?
0: I feel like it's one in the same, really. You know, I feel like being a dancer makes me a better DJ, and being a DJ makes me a better dancer.
1: Вот интересно он ответил на мой вопрос, потому что все это взаимосвязано, и я это очень хорошо понимаю, потому что сегодняшнему гостю моему тоже, так скажем, 45 лет, он живет этой культурой, всю свою жизнь танцует и пишет музыку, и играет.

0: again. What happens in the US with breaks?
1: Yeah, well, in the U.S., you know, it's kind of complicated. It's a tricky question because I do my monthly breaksio, you know, and in the U.S., it's not doesn't have quite the enthusiasm that it has, like, you know, here in Russia or, like, in the south of Spain, for example, or other parts of Europe, maybe. But I do think it's coming back, and even though there's, like, a new generation that gravitates more to, like, the UKG type of sound, it's still, like, broken beat. And even, like, drum and bass, you can see, like, drum and bass is having a resurgence of popularity, and drum and bass is also still technically breaks, just sped up, so...
0: Yeah. Так, небольшой перевод для вас. В общем-то, ситуация такая, то что американский брейкбит, он не такая мекка, как находится в Андалусии, в Испании. Также он подчеркнул то, что Россия у нас тут тоже growing и, в общем-то, рвет и мечет. Действительно, это так, я тоже могу подтвердить эту историю. При этом Биби считает то, что у нас все-таки есть подъем. So it's growing, you think, yeah, right?
1: I think little by little it's growing and everybody does their part to keep it alive.
0: Да, вот это, кстати, тоже очень правильный момент. Чтобы что-то росло и становилось больше, нужно просто делать мероприятия. Я, как продюсер ивентов, могу тоже подтвердить. От нас, от тех, кто организует все эти истории, очень много зависит. И именно мы, или, скажем, вместе в таком тандеме, вместе с артистами, продюсерами, диджеями, мы масштабируем наш саунд брейкбита. Очень рада сегодняшнему гостю, диджей Биби Брейкс из Майами, играет

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. Сегодня у меня в гостях Диджей Брейкс из Майами, Диджей Биби Брейкс из Майами, который играет для вас сейчас. И, как всегда, сразу же после эфира вы найдете трек-лист сегодняшнему сету на ресурсах Радио Рекорд. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax Originals с нижним подчеркиванием.

Воу, дамы и господа, 12 часов 50 минут ночного в Санкт-Петербурге. И для вас играет артист, бибой из Майами, диджей Биби Брейкс.

0: absolutely, 100%. Like, it's the reason why I'm here. It's the reason why I've traveled to over 26 countries and been all over the world. And it's really interesting because particularly here in Russia, we seem to have really, like, made an impact with our message of originality. And it shows in the B-boys here, who are, like, my favorite now in the world.
1: Да, он согласился с тем, что это является одной из главных для него заслуг, и именно той причиной, почему он стал, так сказать, легендой, гастролирует по всему миру и делает то, чем он занимается, в общем, эти 30-40 лет. А далее вопрос. Хотела бы, чтобы он дал небольшой, может быть, совет молодым бибоям, которые только начинают свой путь. What would you advise to the young b-boys who just started dance?
0: Yeah, I would say, like, stay away from, like, all the processed stuff that you're seeing in, like, the commercialized events and focus on, like, the real culture of hip-hop, which is about innovation and originality.
1: Yay!
0: There you go.
1: Очень правильные слова. Он советует просто держитесь дальше, так сказать, от попсы. Преследуйте культуру и

0: Хочу вам сказать то, что на самом деле невероятно рада присутствию такого легендарного гостя, который сделал такой большой вклад в культуру ломаных битов своими танцами, своей музыкой. И еще такая тема. О, все, освободился. So, tell us.
1: Yeah, so I think what they really understand here is like, here's like a really good hip-hop scene as opposed to the other different countries. And what I like best about the Russian scene is that they're really focused on like real crews, real originality, and real innovation. And they understand that hip-hop is a culture, and it's not just breaking or just about rap music. Whatever, that, you know, it's all
0: огонь, мне очень нравится этот ответ, потому что, признаюсь вам, я, конечно же, выпала, так сказать, немножко из этой хип-хоп культуры, но меня радуют его слова о том, что в России ему нравится то, что люди, они не просто про брейкинг, да, они понимают то, что это полноценная культура, для тех, кто не понимает, это целых четыре элемента, и диджеинг, которым занимается он, и брейк-дэнсинг, которым он тоже занимается, это, в общем-то, два из четырех, также есть еще эмсиинг и граффити. Вот, в общем-то. Ну а сейчас, что, наверное, последние 7 минут. Давайте пару вопросов в ленту зачитаю под самый конец. Но сейчас для вас продолжает играть сегодняшний гость из Майами, DJ BB Breaks в эфире Рекорд.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная дорога.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: слушайте специальный канал «Диджей Гвоздь» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».
1: It's not going to be easy to defeat the

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.